«Пойдем со мной, ты говорил мне в этот час». Дуэт Мэйвуд на Retro FM приглашает в путешествие в 3 часа и 16 минут. Путешествие так путешествие, тем более, что музыкальный эквивалент его никто не отменял. Меня зовут Андрей Мареев. Доброй ночи вам, друзья. Совсем скоро к вопросу о музыкальном путешествии услышим дуэт «Баккара» Александра Иванова и группу «Silent Circle» на Retro FM.

Если бы кто-нибудь когда-нибудь озаботился бы проведением такого опроса, то я уверен на 99,9%, что на вопрос, с чем ассоциируется лето у людей, большинство дало бы ответ, что с самым хорошим, с чем-то таким, к чему хочется стремиться, во что хочется погрузиться и никогда не отпускать. 3:42 в столице, это Крис Ри на Ретро-ФМ.

Но вот от этих заклинаний, друзья, я все-таки предлагаю перейти к более информативной части нашей программы. Буквально уже через 4 минуты предлагаю вам стать пассажирами утреннего экспресса, друзья. Вместе с нами под музыку Retro FM направиться к доброму утру. Поехали! Приглашаю!

0: Уже 4 часа в столице. Ну что, друзья, в добрый путь отправляемся на утреннем экспрессе.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: а мы встречаем утро под музыку Retro FM. Мчимся на утреннем экспрессе. Друзья, меня зовут Андрей Мареев. Я рад пожелать вам доброго наступающего, пока что еще июньского утра. Давайте остановимся на первой станции под названием «Гороскоп».
1: Гороскоп на Retro FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 23 июня, вторник. Утром наберитесь терпения и сил. Не взваливайте на себя чужие заботы. Овны. Вы сможете договориться, если уделите внимание эмоциям и будете деликатны. Тельцы. Ваши усилия будут вознаграждены достойным результатом в делах. Близнецы. В любой работе важно чувствовать радость от процесса. Раки. Фразы способны ранить. Будьте дипломатичны. Львы. Ясность мыслей сегодня будет постоянно ускользать. Важные сообщения лучше перепроверять, причем дважды. Девы. Не торопитесь реализовывать масштабные замыслы. Ситуация изменится. Весы. Сегодня ваш внешний вид особенно выиграет от сдержанности. Скорпионы. Вам лучше избегать пустых разговоров. Размышления наедине дадут ясность и масштаб. Стрельцы. Умение видеть ситуацию со стороны поможет удержать равновесие в отношениях. Козероги. Ваша способность красиво преподнести себя произведет хорошее впечатление. Водолеи. Красота и гармония помогут вам выразить идеи убедительно. Рыбы. Конфликт с родственниками вы сможете сгладить, подметив что-то положительное.
1: Гороскоп. Каждое утро на Retro FM.

Ну а что касается нашей ситуации, друзья, здесь совсем не дело случая. Утренний экспресс идет по расписанию. Вот первая станция «Гороскоп», уже миновали мы ее. Дальше, друзья, ознакомимся с ежедневником. Ну а начиная со следующего часа, как вы помните, а если не помните, я напомню, будем делиться позитивом. То есть я жду от вас сообщений, где вы будете рассказывать о том хорошем, что в вашей жизни происходит или будет происходить, ну или вообще, если что-то намечается. Люди хорошие, опять-таки, если вокруг, тоже не мешало бы об этом рассказать. Ну и автору самого позитивного сообщения, напомню, от Retro FM достанется подарок — тостер. Друзья, все это будет сопровождаться вашей любимой музыкой, которая всегда, в любое время года, в любое время суток звучит на Retro FM. Это «Утренний экспресс». Едем дальше.

Отличная идея. Давайте беречь друг друга. Давайте относиться друг к другу как минимум неплохо и с симпатией. И тогда наверняка вдруг запляшут облака. Юрий Антонов на Ретро FM в 4 часа.

0: Да, и 30 минут самое время полистать ежедневник.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Итак, сегодня 23 июня, год 2026, вторник на календаре. День рождения сегодня отмечает продюсер, журналист, телеведущий Александр Любимов. Всенародная популярность к нему пришла, когда в конце 80-х он вместе с Владиславом Листьевым, Дмитрием Захаровым и Олегом Вакуловским стал вести программу «Взгляд». Как считают коллеги по цеху, Александр Любимов – яркий пример человека, который стремится к постоянному саморазвитию. Благодаря ему зритель увидел такие программы, как «Жди меня», «Сделай шаг», «Женские истории», «Последний герой» и другие. 23 июня 1944 года началась операция «Багратион» — крупномасштабная стратегическая наступательная операция советских войск, названная в честь российского полководца Отечественной войны 1812 года Петра Багратиона. В результате от немецких захватчиков были освобождены Белоруссия, часть Прибалтики и восточные районы Польши. Операция «Багратион» стала грандиозной победой советских войск и триумфом отечественного военного искусства. «Синема, синема, от тебя мы без ума». 23 июня 1987 года в столичном кинотеатре «Мир» состоялась премьера фильма, поставленного Аллой Суриковой по сценарию Эдуарда Акопова «Человек с бульвара Капуцинов». В киноленте снялась целая плеяда советских кинозвезд: Андрей Миронов, Александра Яковлева, Николай Караченцев, Олег Табаков, Михаил Боярский и многие другие. Картина имела огромный успех. За год проката ее посмотрели более 60 миллионов зрителей. Сегодня отмечается Международный олимпийский день в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде. Дата празднования выбрана не случайно. Именно 23 июня в 1894 году энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен представил доклад, в котором познакомил с разработанными им организационными основами олимпийских игр. В олимпийский день в разных странах проводятся различные спортивные мероприятия, семинары, олимпийские уроки для детей, встречи с олимпийскими чемпионами.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

Вот что значит рассвело. Вот что значит, друзья, утро добрым-то все-таки бывает. Вот уже и приглашение потанцевать звучат здесь на Retro FM. Волшебный голос Демиса Русоса в 4 часа и 42 минуты. Дальше Modern Talking и Scorpions.

0: поди знай, кто кого спасать должен. То ли человечество должно спасать любовь, то ли любовь спасает человечество. Наверное, все-таки чередуются они в этом отношении. Дуэт Modern Talking на Retro FM. 4 часа и 56 минут. Всем без исключения, друзья, я желаю приятного, ну, либо пробуждения. Есть такие люди, которые прямо сейчас просыпаются. А есть еще люди, которые не спят уже давно и прекрасно себя на этом фоне чувствуют.
1: Утренний экспресс на Retro FM.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: рельсам, по шпалам несется утренний экспресс. 5 утра в столице уже, друзья, просыпаемся.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: На пути в новый день.

0: Ну хорошо, хай так хай, в смысле здрасте, в смысле привет, в смысле доброго утра всем пассажирам утреннего экспресса, всем, кто только что присоединился к нам, друзья, приятного путешествия. Это Сандра на Ретро FM 506, меня зовут Андрей Мареев. Еще раз доброго утра.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 23 июня, вторник. Утром наберитесь терпения и сил, не взваливайте на себя чужие заботы. Овны, вы сможете договориться, если уделите внимание эмоциям и будете деликатны. Тельцы, ваши усилия будут вознаграждены достойным результатом в делах. Близнецы, в любой работе важно чувствовать радость от самого процесса. Раки, фразы способны ранить, будьте дипломатичны. Львы, ясность мыслей сегодня будет постоянно ускользать. Важные сообщения лучше перепроверять. Девы, не торопитесь реализовывать масштабные замыслы, ситуация изменится. Весы, сегодня ваш внешний вид особенно выиграет от сдержанности. Скорпионы, вам лучше избегать пустых разговоров. Размышления наедине дадут ясность и масштаб. Стрельцы, умение видеть ситуацию со стороны поможет удержать равновесие в отношениях. Козероги, ваша способность красиво преподнести себя произведет хорошее впечатление. Водолеи, красота и гармония помогут вам выразить идеи убедительно. Рыбы, конфликт с родственниками вы сможете сгладить, подметив что-то положительное.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

тебе. Я смогу, я не заплачу, эту боль перетерпя. Я дышать не перестану, все равно счастливой стану, все равно счастливой.

0: Позитив на Ретро FM. Хорошая порция хороших новостей.
1: Так, друзья, настало то самое время, когда открывается прием сообщений в рубрику «Позитив». Делитесь хорошими новостями, делитесь хорошими планами, делитесь хорошими мыслями, чувствами, да и просто настроением. Это будет здорово. Присылайте нам ваше сообщение в наш канал в Максе. Также не забывайте про смски на номер 5533. Не забывайте, пожалуйста, еще в начале сообщения писать RetroFM. Ну и, конечно же, подписывайтесь. Подписывайтесь, указывайте свою фамилию, телефон и город. Это для того, чтобы автору самого позитивного сообщения мы могли без проблем отправить подарок, тостер от Retro FM. В эфир эти данные не пойдут, друзья, так что можете здесь не переживать. Буквально через 20 минут я уже буду озвучивать первую порцию позитивных сообщений, так что жду с нетерпением. Поехали!
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Retro FM.

0: Вот русский вариант этой песни сейчас не подходит, потому что не было печали просто. Что там с летом? Не знаю, не знаю. Почему оно должно куда-то исчезать, проходить, заканчиваться? Нет, лето оно только начинается и разгорается, друзья, чего и всем желаю. Получить удовольствие максимум от того лета, которое сейчас вокруг нас. Баккара на Ретро-ФМ в 5.30 и ежедневник.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Итак, сегодня 23 июня, год 2026. Вторник на календаре. Вторник? Вторник. Широк и желт вечерний свет, нежна апрельская прохлада. 23 июня в 1889 году родилась Анна Ахматова, одна из самых ярких, самобытных и талантливых поэтесс Серебряного века. Ее поэтический стиль отличился ярким сочетанием конкретности словесных образов и поразительным лаконизмом с обновленными ритмами. Литературоведы сравнивали творчество Ахматовой с музыкальным искусством Клода Дебюсси. День рождения сегодня отмечают российский журналист, телеведущий и продюсер Александр Любимов, французские футболисты, тренер, чемпион мира и Европы Зинедин Зидан, американская актриса, обладательница Оскара Фрэнсис Макдорманд. Сегодня день рождения пишущей машинки. 23 июня 1868 году американский изобретатель Кристофер Шоулс запатентовал это поистине уникальное изобретение. Первая пишущая машинка была размером с письменный стол, печатала только большими буквами, и машинистка не видела результат своей работы, потому что бумага пряталась внутри. С грустью отмечу, что в апреле 2011 года завершилась история этого печатного аппарата, так как ликвидировалась последняя компания по ее выпуску, и машинки перекочевали в витрины музеев. По народному календарю на Руси считали, что в этот день случались разного рода предзнаменования, и в основном они предвещали плохое, но тем важнее они были для людей. Так, если в этот день пробегали мыши, это обещало голодный год, а одетая наизнанку одежда сулила несчастье. В этот день нельзя сидеть в одиночестве дома, необходимо выбираться на природу, сходить к кому-нибудь в гости или пригласить друзей к себе. Считалось, что таким образом удача, благополучие и счастье будут рядом до конца года. Этот день богат на именины. Их сегодня празднуют Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Герасим, Иван, Илья, Николай, Павел, Семен и Тимофей. Поздравляем!
1: Путешествие во времени. Ежедневник. На Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Вот самая любимая моя рубрика начинается. Да, больше всего люблю, друзья, читать ваши сообщения о том, что хорошего в жизни происходит. Итак, рубрика «Позитив» открывает свои двери. Добро пожаловать. Утренний экспресс, напомню, на Ретро-ФМ. Так, пишет Константин: пусть любимая музыка вдохновляет сердце, пусть весело и легко идут все дела, улыбнись всему, удача окрыляет, и счастливые мгновения придут. Из Казахстана прилетели эти строки. Константин, большущий пламенный вам привет. Так, Ретро-ФМ, спасибо за позитив. Петропавловск-Камчатский, наконец-то, солнце и тепло, снега уже меньше на сопках. Всем хорошего дня желает Вадимыч. Да, лето прошло, наконец-то растаял снег, была такая песня. Татьяна пишет: да здравствует утро бодрящее, всем хорошего настроения на весь день из поселка Юца. У детей экзамены позади, ждем результаты и верим в хорошее светлое будущее. Вот это правильно, вот это очень грамотный настрой утренний. Доброе утро, Ретро-ФМ, Новосибирск, всем привет, отличная погода, солнце, лето, жара. Сеем с мужем газон, 10 соток, загораем, слушаем любимое радио, и даже мошки, жужжащие над ухом, не портят настроение. Всем отличного дня и классного настроения желает Ольга. Друзья, пишите, пожалуйста, о том хорошем, что у вас происходит, даже если это мошки, жужжащие, но не кусающие.
0: Всем добра! Позитив! Позитив! На Ретро-ФМ!

0: Вот так, с одной стороны, и в симпатии признался, а с другой, и можно размяться под эту песенку. Утренняя гимнастика, главное, соседи снизу не потревожьте, а также тех, кто в вашей квартире еще, возможно, спит.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: А вот про утро почему-то ни слова, ни буквы не сказано в этой прекрасной песне группы «Отпетые мошенники». Видимо, не в рифму. 6:06 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем желаю, друзья, доброго утра. Станция «Гороскоп».
1: «Гороскоп» на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 23 июня, вторник. Утром наберитесь терпения и сил. Не взваливайте на себя чужие заботы. Своих хватает. Овны, вы сможете договориться, если уделите внимание эмоциям и будете деликатны. Тельцы, ваши усилия будут вознаграждены достойным результатом в делах. Близнецы, в любой работе важно чувствовать радость от процесса. Раки, фразы способны ранить. Будьте дипломатичны. Львы, ясность мыслей сегодня будет постоянно ускользать. Важные сообщения лучше перепроверять. Девы, не торопитесь реализовывать масштабные замыслы. Ситуация изменится. Весы, сегодня ваш внешний вид особенно выиграет от сдержанности. Скорпионы, вам лучше избегать пустых разговоров. Размышления наедине дадут ясность и масштаб. Стрельцы, умение видеть ситуацию со стороны поможет удержать равновесие в отношениях. Козероги, ваша способность красиво преподнести себя произведет хорошее впечатление. Водолеи, красота и гармония помогут вам выразить идеи убедительно. Ну и товарищи рыбы, конфликт с родственниками вы сможете сгладить, подметив что-то положительное.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Так, продолжаем разговор, как говорил великий Карлсон. Рубрика «Позитив» продолжает принимать ваши сообщения исключительно позитивной направленности. Ольга пишет из Вилючинска. Вилючинск, по-моему, да? Доброе утро, уважаемая радиостанция Ретро-ФМ. Привет вам с далекой Камчатки. Позитив у нас сегодня поздравительный. Молодую, обаятельную и красивую коллегу Аленушку Беккер с днем рождения. Будь счастлива и любима. Коллектив военной части в лице Ольги. Так, доброе утро всем из Казани. Я на работе с 5 утра. Сейчас доработаю и поеду сдавать кровь как донор. Сказали, что моя кровь кому-то нужна. Рада, что могу помочь. Мне не сложно, а людям необходимо. Вот это очень правильный подход к жизни. Если можешь сделать добро, обязательно надо сделать. Так, пишет Юлия из Тольятти. Передает привет станции переливания крови. Вот что-то у нас такая кровавая тема пошла. Доброе утро, Ретро-ФМ. А у нас какой день идут сильные дожди, пишет Владимир. Я считаю, это самое то время, когда надо включать позитив во всем и поднимать настроение не только себе, но и окружающим. Всем удачного дня, Владимир из Самары желает. Вот, Владимир, у вас очень грамотный, правильный подход к жизни. Так, доброе утро, привет из города Ростов-на-Дону. Собираюсь на работу, слушаю любимое радио Ретро-ФМ. За окном поют птицы, небо ясное, погода замечательная. Что еще надо, спрашивает Елена. И всем желает отличного дня.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Лето на Ретро-ФМ.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах,

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: На ошибках, как известно, учатся. Ну, а если не учатся, значит, это повод для того, чтобы другие учились на ваших ошибках. Гаррет Гейтс на Ретро-ФМ в 6 часов и 30 минут. Ну, а мы тем временем давайте, друзья, полистаем ежедневник.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Итак, на календаре 23 июня, год 2026, вторник. В этот день, в 1944 году, в ходе Великой Отечественной войны, началась операция «Багратион» — крупномасштабная стратегическая наступательная операция советских войск, названная в честь российского полководца Отечественной войны 1812 года Петра Багратиона. В результате от немецких захватчиков были освобождены Белоруссия, часть Прибалтики и восточные районы Польши. Операция «Багратион» стала грандиозной победой советских войск и триумфом отечественного военного искусства. В этот день, в 1964 году, был запатентован гимнастический обруч «Хула-хуп». Он быстро приобрел популярность и стал завоевывать рынок. За 4 месяца было продано 25 миллионов хула-хупов. Но справедливости ради надо отметить, что идея обруча была далеко не нова. Их окаменелые прообразы находили еще при раскопках в Египте, а в Британском музее находится ваза, на которой изображен атлет, крутящий обруч. Сегодня отмечается День балалайки, международный праздник музыкантов-народников. Впервые его отпраздновали в 2008 году. Праздник еще не признан официально, но музыкальному сообществу это не мешает ежегодно отмечать его выступлениями и концертами. Историческим основанием для выбора даты стало первое документальное упоминание о балалайке в документе «Память из стрелецкого приказа в малороссийский приказ», который датируется 23 июня 1688 года. 23 июня 1868 года, 158 лет назад, была запатентована пишущая машинка. Ее придумали Кристофер Шоулс и его компаньон Карлос Гидден, имевший опыт работы в издательской деятельности. Она была размером с письменный стол, печатала только большими буквами, и машинистка не видела результата своей работы, потому что бумага пряталась внутри. А еще сегодня отмечаются Международный олимпийский день, День без обид, День тайных посланий, День мифов и легенд, Всемирный день информаторов, День розового фламинго и розового цвета и День печений с орехом пекан.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Очередная порция свежих позитивных сообщений подоспела. Друзья, с удовольствием их читаю. Долли пишет: «Доброе утро, Ретро-ФМ. Благодарю вас, всех ведущих Ретро-ФМ. Будьте всегда бодры, веселы, так держать. Спасибо большое, мы будем стараться». Пишет Вадим: «Не просто сообщение, друзья, тут полотно достойное, я уж не знаю кого, и Шекспира, и Лермонтова в одном флаконе. Доброго утра, любимая Ретро-ФМ, привет всей стране из Омска. Любовь, она, знаете ли, бывает несчастной. Да, женщина, в которую влюбился, сказала вчера беспристрастное «нет». Ночь была мне не мила, но пришло утро с щебетанием птиц и чудесными ароматами, а главное, печальные мысли, безусловно, лечит музыка. Хорошо, что вы у меня есть, любимая Ретро-ФМ». Да, вот и для этого мы тоже нужны. Пишет Виктория: «Дорогой Ретро-ФМ, вы множите наше зашкаливающее счастье. 2 дня мы, дорвавшиеся до дачной жизни, искали радиоволну такую, чтобы зажигало, дарило еще больше энтузиазм. Нашли. Летаем с вами по участку, сопровождаемые музыкой и свежим ветром. С обожанием вас, Виктория, Алексей из Читы». Ребят, ну здорово. Продолжайте летать, только далеко за участок не вылетайте, а то потом добираться обратно. Так, муж в командировке, 2-ю неделю, очень ждем его, все вчетвером. Я, 2 детей и моя кукуха, которая уже хочет вернуться обратно, пишет Татьяна. Так, и вот еще одно сообщение. Немного приболела сегодня, но все равно на позитиве. На работе любимые коллеги рядом всегда поднимут настроение. Передаю им большой привет и пожелание отличного дня, пишет Екатерина. Екатерина, выздоравливайте, незачем болеть, тем более летом. Так, ну у нас вот уже подоспела необходимость... Да, можно и так сказать, подоспела необходимость выбрать претендента на наш сегодняшний тостер. Кто будет обладателем его? И я единолично, друзья, решаю, что в качестве утешительного приза тостер отправится Вадиму в Омск. Не срослось с личной жизнью, пусть срастется с завтраком. Я думаю, что это справедливо, правда? Вадим, примите, с одной стороны, мое сочувствие, с другой стороны, поздравления. Всем остальным доброго утра.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: пожалуй, на этой пугающей, в то же время вдохновляющей ноте от Майкла Джексона я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь, друзья. До встречи завтра. Здесь, на Ретро-ФМ, совсем скоро, уже через 4 минуты, встречайте утреннее шоу «Первая смена» Саши Светлова и Риту Субботину. Всем счастливо, пока, не болейте, не скучайте.
1: Навстречу новому дню.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
4: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха в середине дня составит плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
7: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
8: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Бодрейшего утра всем, кто с первой сменой на Retro FM. Чего нам хочется в 7.00? Конечно, новостей. Вадим Ривман тут как тут.
1: Да, раздаю обязательно. Доброе утро. Итак, власти еще одного региона ввели ограничения на продажу топлива. Об ограничениях на АЗС объявил губернатор Омской области Виталий Хаценко. По его словам, бензина будут продавать не больше 40 литров на машину, а дизеля не более 80, причем на АЗС в городе, или 200 литров на трассах. Кроме того, на АЗС теперь разрешено заправлять только в бак автомобиля. По словам главы региона, ограничения вводят, чтобы избежать ажиотажа на заправках и спекуляции. Накануне, напомню, об ограничениях объявили власти Иркутской и Саратовской областей. Кроме того, жителей Владимирской области призвали по возможности не ездить на авто, а 21 июня в Крыму и Севастополе приостановили продажу топлива на АЗС. В Свердловской области уже 16 человек обратились за медицинской помощью после смерча, который пронесся над городом Кушва. Одного из них доставили в больницу, остальным оказали помощь на месте. В результате урагана и смерча в Кушве повреждены около сотни домов. Сейчас специалисты уже восстановили подачу воды, но в целях безопасности два участка города пока остаются отключенными от газоснабжения. ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов, произошло в китайском Хунчуне. Автобус с туристами, в котором ехали 33 пассажира, в том числе 24 россиянина, столкнулся с экскаватором в провинции Цзилинь. Пострадавших среди россиян нет. Трое граждан Китая получили легкие травмы. Автобус перевозил туристов из Приморья, прибывших в Китай в рамках безвизового режима без помощи туроператоров. Необычная авария произошла в американском штате Техас. На шоссе перевернулся грузовик, перевозивший ульи, в которых находились около 2 миллионов пчел. Водитель в аварии не пострадал. Рой пчел окружили место аварии, разлетелись вокруг. Власти округа призвали жителей ближайших районов не приближаться к месту аварии, закрыться в своих домах, пока пчел не отловят. К ликвидации последствий происшествия привлекли пчеловодов из разных округов Техаса. Они помогли собрать пчел и в улье и отвезти на пасеку. Ну и последнее. Россияне назвали Маргариту самой красивой героиней русской литературы. Проведенное исследование выяснило, на кого из героинь русской литературы хотят быть похожи россиянки и кого читатели считают самой красивой. Газета «Ру» ознакомилась с результатами исследования. Так вот, мужчины и женщины оказались единодушны. Первое место заняла Маргарита из романа «Мастер и Маргарита». Соответственно, второе место женщины поставили Татьяну Ларину, а мужчины – Наташу Ростову. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84,59. Наша красивая Маргарита уже здесь. Саша Светлов тоже пришел. Всем доброе утро.
2: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро FM.
0: 7:04 в столице. Всем здрасте. Здесь Саша Светлов и девушка с именем, которую можно любить не только ушами, но и, как мы видим, глазами. Маргарита Субботина.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот это Вадик начал, конечно, утро. Вторник, чуть не сказала, понедельник.
0: Да, на всю неделю, да, взял и зарядил. Все, первая смена вернулась. Хиты подготовили. Нейрохит уже буквально через полчаса на Retro FM. Ну а в самом начале Рики Мартин. Вспомним чемпионат мира 98.
2: Retro FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на вторник, на 23 июня. Утром надо набраться терпения, набраться сил и не взваливать на себя чужие заботы. День подойдет для дел, где важны вкус и гармония.
2: Овны, вы можете договориться, если уделите внимание эмоциям и будете деликатны.
1: Тельцы, результат в делах станет заслуженной наградой за ваши организованные усилия.
2: Близнецы, тихая радость внутри, самый действенный двигатель, помните об этом.
1: Раки, звезды напоминают, что фразы способны ранить, поэтому будьте дипломатичны.
2: Львы, ясность мысли сегодня будет постоянно ускользать, ваш сообщения лучше перепроверять дважды.
1: Девы, масштабные замыслы не торопитесь реализовывать, ситуация изменится.
2: Весы, сегодня ваша внешность особенно выиграет до сдержанного вида. От сдержанного вида. Дик, извиняюсь.
1: Отлично. Скорпионы, вам лучше избегать пустых разговоров. Размышления наедине дадут ясности масштаб.
2: Стрельцы, умение видеть ситуацию со стороны поможет удержать равновесие в отношениях.
1: Козероги, ваша способность красиво преподнести себя произведет хорошее впечатление.
2: Водолеи, красота и гармония помогут вам выразить идею убедительно.
1: Рыбы, конфликт с родственниками вы сможете сгладить, подметив что-то положительное.
2: Сплошное положительное. Друзья, уже вторник, а неделя вот так вот начинается. Просыпаемся.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
1: Привет всем, кто просыпается под любимые хиты, проверенные временем. Первая смена вернулась. Саша, Рита и уже совсем не кудрявый звукорежиссер Александр.
2: Это ужасно.
1: Для нас это был удар.
2: Это был удар. Он взял и отстриг кудри. Ну, а как мы теперь его называть будем?
1: Просто вот сейчас взял, поднял все вверх. Знаете, как это в Street Fighter в фильме, если помните, с Ван Дамом. Вот такие вот уличные бойцы.
2: Какой-то парень. Какой-то парень.
1: Еще один просто парень.
2: Ну ладно, к этому мы сегодня вернемся еще не раз. А сейчас я вам расскажу, 7.15, кто-то наверняка завтракает, а кто-то завтракал не так давно. Потому что летом каждый десятый ест по ночам, когда спадает жара. В моем полку прибыло. Короче, днем из-за высоких температур. В Москве нонче такие высокие температуры стоят. Короче, большинство пропадает аппетит. Чаще всего жители страны отказываются именно от обеда. Ну, чуть реже от завтрака, потому что еще не так жарко. Ужин, наше все. Все, солнце зашло уже. А еще мне нравится при этом летом питание россиян становится интуитивным. Ой-ой-ой-ой, чувствую вот этот борщичок нужно, так вот еще хлебушком с сальцем. Бургер очень интуитивно чувствую, мне
1: вообще,
2: это
1: должно
2: надо.
1: Быть какое-то интуитивное меню, где там с закрытыми глазами, и все, вот это и ешь в ресторане.
2: Хорошо, мне это нравится. Главное, чтобы была вообще в целом еда.
1: И главное, чтобы побольше ее было.
2: И не обязательно только ночью. Первая смена на Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня 23 июня, и мы будем вспоминать про нее, про мать кортизола, про обиду, потому что сегодня официально объявили день без обид. Так что сегодня от этого всего будем избавляться, во-первых, потому что, ну, это вредно. Часто, не часто там это делаешь. Самое главное помнить, что, ну, это на физиологии отражается, да, кортизол вырабатывается, приводит к спазмам мышц, головным болям, ну, и так далее, там по списку всего не перечислить. Еще психосоматика, да, вот когда ходишь, носишь себе, вот пережевываешь, это все тоже потом в разные проблемы со здоровьем может как-то переплыть, поэтому надо как-то от всего этого вовремя избавляться, не носить, конечно, все зависит от темперамента. Вот как ты думаешь, самые обидчивые знаки зодиака, как я?
2: Слушай, ну, как всегда, нас туда запихнули, скорпионы, как всегда, всем во всем не угодили.
1: Не совсем, Маргарита.
2: Но они затаились.
1: Рак и рыбы очень сильно ранимы, такие тихони, которые любят пообижаться, а скорпион чем чемпион по планированию мести.
2: Да.
1: Не связывайтесь со скорпионами. А вот овны и близнецы, они по-другому реагируют. Вспыхивают, как спичка, но забывают про обиду уже через 5 минут. Так, наверное, даже для здоровья полезнее.
2: Вообще,
1: самое главное, во время
2: честно,
1: вспышки ничего не натворить, да, вот то, что не входило бы там в Конституцию Российской Федерации, в Уголовный кодекс, да, вот чтобы все нормально было. А так, в принципе, все остальное делайте на здоровье.
2: Слушай, ну похоже, потому что я как скорпион, я полускорпион, понимаешь? Я не обижаю, я ничего не показываю, но я как закушусь, понимаешь? Mm-hmm. Но есть одна проблема, я потом не мщу. Я просто такая, ну и все, и перестаю, ну, все, я к человеку становлюсь холодный.
1: А знаешь, как можно избавиться от мгновения? Есть метод стула. Ставишь пустой стул, представляешь на нем обидчика и высказываешь ему все претензии
2: вслух.
1: У меня
2: есть такое, да,
1: да,
2: это взял.
1: Освобождает заблокированные эмоции. Вот прям вот можно поорать на него.
2: Можешь встать, пожалуйста, на 2 секундочки?
1: Да, пожалуйста,
2: надо поорать на твой стул.
1: Смотри на него, давай.
2: Да сколько можно уже, верни мне Спасибо большое.
1: Видишь, уже голову опустил, чувствует виноват.
2: Да. Деньги верни, виноваты.
1: Ребят, это одна, да, такая полу-юмористическая версия. Есть, я уверен, и другие серьезные техники. Мы обязательно до них доберемся с вашей помощью, да, в соцсетях. И, конечно, в принципе, поделимся методами от экспертов.
2: Да, друзья, ну что, давайте говорим об обидах. В общем, расскажите, обижаетесь, не обижаетесь. Придумывайте забавные, может быть, какие-то ответы обидчики. А то, знаете, мы вот обычно в очереди что-нибудь такое нас обидели, мы приходим домой и
1: вот надо было вот так сказать.
2: Разговор вот этот сам с собой. Нет, мы сегодня все проговорим, будем, значит, рассказывать, может, какие-то есть волшебные ритуалы, которые помогут отпустить обиду. И, конечно, будем делиться успешными работающими техниками, избавляться от обид, и во всем этом мы с удовольствием прочитаем в соцсетях.
1: Я один раз, помню, случайно очень скандальная женщина просто спросила на ходу, она там ругалась на всех, я пыталась успокоить, она продолжала орать, теперь же на меня, вы что, влюбились сегодня? Все, тишина.
2: Юмор, кстати, лучшее лекарство от обид.
1: Ну да, особенно если он такой неожиданный, пусть даже странненький. Самое главное, чтобы человек переключился и успокоился. В общем, ребята, ждем в соцсетях и, конечно, будем ставить для вас самые лучшие хиты, проверенные временем.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
10: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
11: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
12: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
13: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90.
14: 12+.

0: На часах 7:28. Сегодня вторник. Хочется напомнить всем, что по четвергам всегда выходят какие-то новые фильмы в кинотеатрах. Мы, конечно, сделаем для вас киноскоп, подберем две киноновинки. Ну а пока про кино хочется немного поговорить. Давай. Подробнее. Потому что появился антидепрессант для зумера. И
1: ой,
0: да, как ты уже наверняка догадалась, речь идет о кинотеатрах. Молодежь массово стала возвращаться в эти чудесные заведения ради цифрового детокса. Да, покупают билеты. Причина — банальная усталость от гаджетов. Ну, смотреть в экран в упор в одиночестве, да? А киносеанс, это, с одной стороны, вот разгружает от гаджетов, плюс это вот таблетка от такого тотального одиночества.
1: Слушай, хорошая идея.
0: Можно посмеяться вместе, можно испугаться вместе, да? Ну, то есть то, чего не хватает в интернете, когда просто со своим там телефоном сидишь. Вот, и это уже называют даже кинотерапией, ну, врачи.
1: Ну, вот я бы это скорее кинотерапией назвала, потому что цифровой это детокс, это не назовешь, это что же цифра?
0: Все равно экран,
1: по
0: да. Но, тем не менее, я думаю, что, в принципе, наверное, и на глаза воздействует чуть-чуть по-другому это все происходит, чем когда в упор, и такое излучение мощное идет.
1: Слушай, так в кино захотелось. Все, на этой неделе скажу. Спасибо большое, я теперь зумер.
0: Но сначала изучи внимательно, что там в четверг выходит, и расскажи людям.
1: С удовольствием.
0: Это будет послезавтра, ребят. А сейчас, как вы догадались, будут новости от Вадима Ривмана на RetroFM.
2: Обязательно будут. Привет. Доброе утро. Итак, в России могут блокировать на кассах товары, которые представляют угрозу для жизни и здоровья граждан. А об этом сообщили «Известия» со ссылкой на законопроект, внесенный в Госдуму. Авторы отмечают, что действующее законодательство не может обеспечить немедленное прекращение продажи товаров, даже если есть сведения об их несоответствии обязательным требованиям. В проекте предлагается дать надзорным органам право выносить предписания о приостановке или запрете реализации продукции в случае выявления нарушений. Инициативу планируют сегодня рассмотреть в Госдуме. Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с пенсионными накоплениями. Как заявил член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин, под предлогом оформления документов мошенники выманивают персональные данные, коды из СМС и доступ к порталу госуслуг жертвы. Полученная информация позволяет проводить незаконные операции со счетами и использовать данные и в других мошеннических схемах. Немкин призвал граждан не принимать поспешных решений о переводе накоплений и проверять любую информацию только через официальные сервисы и источники. Налоговые долги граждан и компаний в России по состоянию на апрель этого года выросли до рекордных 4 триллионов рублей. За год показатель вырос примерно на треть, об этом пишет «Известия». Из всей суммы около половины приходится на непосредственный недостаток сборов налогов, сборов, страховых взносов. Остальное – это пени, штрафы и проценты за просрочку. Сборная Франции обыграла команду Ирака со счетом 3-0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Дубль Килиана Мбаппе и гол Усмана Дембеле обеспечили французам победу и досрочный выход в плей-офф. Кстати, для Мбаппе этот матч стал сотым в составе национальной сборной. Дубль позволил ему выйти на первое место в списке лучших бомбардиров команды Франции всех времен. Франция уверенно возглавляет группу А, гарантировала себе выход в плей-офф. Ирак, напротив, остается без очков и рискует досрочно вылететь с чемпионата. Между тем, форвард сборной Аргентины Лионель Месси в матче против команды Австрии забил свои 17-е и 18-е мячи во встречах чемпионатов мира и стал лучшим бомбардиром в истории турнира. Игра завершилась со счетом 2-0 в пользу аргентинцев. Предыдущий рекорд по количеству голов в матчах чемпионатов мира принадлежал бывшему футболисту сборной Германии Мирославу Клозе. Результат немца в 16 мячей продержался аж 12 лет. И еще курсы валют. Доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84,59. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Хочется обратиться к первым двум категориям. Певцы и музыканты. Слышите нас? Готовы исполнить? Может быть, какой-то новый нейрохит, а может быть, в старой версии, в той оригинальной, в которой мы их знаем. У нас игра музыкальная намечается, в которой можно отвечать, а можно прям дать настроение.
1: Друзья, мы все это говорим, конечно, про нейрохит. Звоните, пожалуйста. Беспроводные наушники сами себя не разыграют. 232-4883, код Москвы 495. Ждем.
2: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Ретро
3: FM. Реклама.
4: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
6: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
7: Славные денёчки еще будут в победе.
2: Воровайки.
8: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17:00, 18+.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е».
11: Испали, уносится печаль.
2: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.
0: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: «Ретро-ФМ».

0: И первой на связь сегодня выходит Пермь. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Добро пожаловать в нашу музыкальную игру, для которой, я надеюсь, вы уже успели проснуться, размяться, выпить чайку, ну или, может быть, еще чего-нибудь. Как у вас дела?
1: Хорошо, спасибо.
2: Намекает он на что-то или еще что-нибудь. Нормально, нормально. Даже если не выпили чайку, ну, как бы, можно вечерочек.
0: Про сырые яйца? Или про тот крепкий напиток, который для связок используют? Что ты имела в виду? Ладно, Ирина, самое главное – это настроение. Расслабьтесь, получайте удовольствие от игры. Если с первой подсказки угадаете, получите беспроводные наушники. Со второй будет годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис.
2: Да, и хочется сказать, сегодня песня, ну, настолько известная и настолько любимая, что, мне кажется, это будет легко. Готовы?
1: Хорошо, да, я готова.
2: Слушаем.

0: Хорошо. Захотелось на такой музыкальный вечер посидеть.
1: Группа «Комбинация».
0: Так, а песню вспомнили, как называется, или припев какой там идет?
1: Так. А вот подождите. American Boy, American Joy, нет?
0: Рядом. Давайте так, мы вам припев дадим еще послушать. Да, комбинацию
2: запомнили.
0: Но мы засчитали
2: комбинацию.
0: Ну а что, хорошо получилось.
2: Очень
1: Russian Girl.
0: Конечно.
1: Russian Girl, да?
0: Ирина, да вы умничка. Да, вы победитель. Вы получаете беспроводные наушники. Торжествуйте.
1: Спасибо большое. Спасибо, ура. Спасибо.
0: Да
2: ну,
0: что,
2: теперь
0: классно.
2: Теперь можно то самое, что Саша говорил. Или чего-то еще за победу.
0: Ну, как говорится, да, до дна утреннего. Оставайтесь на связи. Давайте послушаем комбинацию Russian Girls. Впереди у нас еще арабески. Насладимся лучшими хитами, проверенными временем.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня день без обид, так что если что там вдруг было, да, ну простите, отпустите, а еще лучше поделитесь своим методом. Вот как сразу, может, легко и быстро взять и распрощаться со всеми обидами, чтобы не было тяжело по жизни.
2: Это потому что я только что тебе на племянника жаловалась.
1: Вот, да,
2: у него
1: да,
2: сегодня
1: да.
2: день рождения, ладно.
1: Отпуск. Ну, с днем рождения, всего тебе.
2: Всего тебе.
1: Пожелали искренне.
2: Веди себя нормально.
1: Да, да, да. Вот так, Маргарита пишет, Маркова, Саш, согласна, овны прорут, выльют свою черную энергию, а потом не помнят или делают видимость, что не помнят. Говорят, ой, я уже все и забыл. Овнам
2: идеально.
1: В рекомендациях пишут, чтобы они не стреляли по своим. Хорошо звучит. Ведь чаще всего они и обижают, а потом водные знаки им мстят. И так по кругу. Да-да-да, эту мстю надо разрушать, ребята.
2: Вот, водная один... месть. Да, 2026 год. Так, Елена нам пишет, всю жизнь работаю с населением. Уже давно не обижаюсь. На хамство в очереди пропущу. Посмотрю своим таким взглядом, типа колдую. Обычно замолкают и даже оборачивают.
1: Хорошо.
2: Вот, дальше нам пишет некий АЕ или некая АЕ, мы не знаем. Кофеечек любимый с шоколадкой, и день пойдет как нужно. Мне кажется, кофеечек, это, наверное, женщина могла так написать. Ну, будем так.
1: Возможно.
2: Думать. Так, Валентин пишет, всем добра и позитива. На хамство всегда отвечаю спокойно. Идите, идите. Вот вы ведь жить торопитесь, вдруг не успеете. Как правило, хамы, тетя или дядя притормаживают и замолкают.
1: Евгений пишет, отстаньте от стрельцов, они такие юморные все, яркие. Вспоминаю, как мой батя подкалывал и острил. Рыбы тоже разные бывают, мы отходчивые. Сейчас каждый за свой знак будет топить.
2: Да.
1: И скорпионы, они не только одной местью живут, они няшечки бывают.
2: Да мы няшечки, что вы нас это демонизируете?
1: Тут такие капризули девы вышли, такие, вообще-то мы нормальные.
2: Ну, вот это вот
1: все. Так что, да, знак на знак не приходит. Самое главное, вот мы сегодня обсуждаем, как все-таки быстро от обид избавиться. Да, через минут 15 вернемся к теме, обязательно поделимся с вами экспертными мнениями. Да, у нас есть несколько профессиональных советов, проверенных временем тоже и тысячами людей. Да, ну и что еще у нас будет?
2: Ой, у нас там, знаете ли, будет обратный отсчет. А почему бы не провести? А почему бы не выиграть суперприз? Это смарт-часы от Ретро-ФМ. У нас будет много классной музыки. Ну и мы тоже, Сашка, вернемся. Ну так ненадолго, отойдем буквально.
0: Между тем на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха в середине дня составит плюс 30 градусов.

0: FM. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Я ни на что не променяю свой утренний кофе. Что? Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в застолье? Дешевле, чем кофе? Ну что ж, иногда приходится менять привычки. В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
4: Застройщик ОСЗ «Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ОСЗ «Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
5: До 40% скидка на квартиры? Не бывает так. В «Домнефтестрой» бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Домнефтестрой». 204-61-85.
6: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт. Персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Столица уже 8-7. Классного, доброго солнечного вторника от первой смены. И актуальные новости прямо сейчас от Вадима Ривмана.
1: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, в Госдуме предложили ввести месячные абонементы на платную парковку. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» считают, что они должны появиться во всех городах, где действует платное парковочное пространство общего пользования. Обращение направлено министру транспорта Андрею Никитину. По задумке парламентариев, стоимость и территория действия абонемента могут определять сами регионы или муниципалитеты с учетом транспортной ситуации и уровня спроса. По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит снизить количество штрафов из-за несвоевременной или технически неуспешной оплаты, также сократится число жалоб и судебных споров, повысится предсказуемость расходов. Кроме того, нововведение обеспечит более стабильное поступление платы, а также сделает городские парковочные сервисы более удобными и понятными для пользователей. Почти 100 домов получили повреждения в результате смерча, который обрушился на Кушву в Свердловской области. А об этом сообщает пресс-служба Департамента информационной политики региона. Подсчет точного ущерба продолжат сегодня. Смерч прошел в Свердловской области накануне. В результате повреждена инфраструктура в Кушве. Из-за порывистого ветра в городе нарушено электроснабжение. Оно затронуло свыше 4000 частных домов. За медицинской помощью обратились 16 человек. Росстандарт утвердил новый ГОСТ, устанавливающий требования к качеству кожаных изделий, сумок, портфелей, чемоданов и папок. Новый стандарт вступит в силу с 1 марта будущего года. Он вводит четкие параметры прочности для разных типов изделий, в частности, прочность ниточного шва у пляжных сумок из искусственной кожи и дорожных рюкзаков для дорожных чемоданов и так далее. ГОСТ также вводит запрет на присутствие царапин и пятен на поверхности изделий, а окраска вещей с художественным оформлением должна быть устойчива к разным климатическим условиям. Ну и последнее. Осла в китайском зоопарке покрасили и выдали за зебру. Раскрашенное животное заметили в городе Аньцу. На опубликованных кадрах видно, что шерсть осла покрыта черными полосами, имитирующими окрас зебры. Однако длинные уши и внешний вид животного быстро выдали подмену. Фотографии животного стали вирусными в соцсетях, вызвали волну насмешек и критики. Многие пользователи обвинили администрацию парка в попытке выдать осла за экзотическую лошадь. В ответ представители парка заявили, что никогда и не утверждали, будто животное является зеброй. По их словам, раскраска была частью своеобразного развлечения посетителей. И еще курсы валют. Доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84,59. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!
2: Ретро-ФМ. Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
0: 3:09. Столица, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Есть такое чувство, что вот в китайском зоопарке, да, как будто новую басню написали, вот, басню Крылова. Сколько осла не крась, зеброй все равно не станет. Сколько не трудитесь, музыканты не годитесь. Ну, по крайней мере, всем было весело. Если это все в доброжелательном ключе, то нормально.
3: Как говорится, что там, хороший парикмахер и конкурсы интересные.
0: Это точно. Вы это возьмем на Ретро-ФМ. Давайте начнем.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Сегодня вторник, 23 июня. Внимательно слушаем. Утром надо набраться терпения, силы и не взваливать на себя чужие заботы. День подойдет для дел, где важны вкус и гармония.
2: Овны, вы сможете договориться, если уделите внимание эмоциям и будете деликатным.
1: Тельцы, результат в делах станет заслуженной наградой за ваши организованные усилия.
2: Близнецы, тихая радость внутри, самый единственный двигатель, помните об этом.
1: Раки, звезды напоминают, что фразы способны ранить, поэтому будьте дипломатичны.
2: Львы, ясность мысли сегодня будет постоянно ускользать, важные сообщения лучше перепроверять дважды.
1: Девы, масштабные замыслы не торопитесь реализовывать. Ситуация изменится.
2: Весы. Сегодня ваша внешность особенно выиграет от сдержанного вида.
1: Скорпионы. Вам лучше избегать пустых разговоров. Размышления наедине дадут ясность и масштаб.
2: Стрельцы. Умение видеть ситуацию со стороны поможет удержать равновесие в отношениях.
1: Козероги. Ваша способность красиво преподнести себя произведет хорошее впечатление.
2: Водолеи. Красота и гармония помогут вам выразить идеи убедительно.
1: Рыбы. Конфликт с родственниками вы сможете сгладить, подметив что-то положительное.
2: Просыпайтесь, друзья. День какой хороший будет.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Ретро FM. 8.13, точное московское, бодрейшее утро. Всем, Маргарита, ну давай сравним со статистикой страны. Угу. Три профессии, Скот, назови, которые вот могут считаться, ну, если вот мужчин, да, этих профессий самыми привлекательными.
1: Так.
0: Очень быстро надо.
1: Ну давай, банкир обычно так. Всем нравится, ну айтишник сейчас так. Всем нравится, и врач.
0: Так, хирург. Ладно. Ну, пусть будет. Врачи стали самыми привлекательными, да, мужчинами это из запроса. В тройку лидеров также вошли бизнесмены и стоматологи.
1: Это правильно.
0: А меньше всего интересуют блогеры, геймеры.
1: Ой-ой-ой.
0: И, внимание, коллекторы.
1: Ой-ой-ой-ой.
0: А я подумал, слушай, а прикольно, можно, в принципе, даже короткометражку снять, как коллектор преследует свою, ну, такая серия про абьюз, чтобы выбить долг, но не финансовый, а супружеский. И так, знаешь, значит, поначалу начинают просто разговаривать дерзко,
1: или, знаешь,
0: потом
1: типа,
0: давить.
1: Анекдот. Встретились как-то в купе коллектор. Кто там еще у нас? Блогер и геймер.
0: И тут им чай принесли. Вот беседа была.
2: Первая смена на Ретро FM.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня день без обид. Просто нам напоминают о том, как это может быть вредно и как лучше все-таки взять и найти способ действенный, хороший, легкий, проверенный, для того, чтобы от этих обид быстренько избавляться и не носить это все у себя где-то там на спине.
2: Ангелин пишет: добрый день, на хамство просто улыбаюсь, и у людей сразу проходит холодок. То есть не просто улыбайтесь, а так, чтобы проходил холодок. Так... Дальше. У нас знаки зодиака начали. И лев такой. Говорите, говорите, меня это не касается.
1: Я буду выше всего сейчас этого. Я царь напишет. Зверей, знаешь. Да, мы просто вначале выясняли, что там такие, как овны, они быстро прогорают. Да, там сначала ярость и все, и потом забыли. А некоторые вынашивают себя.
2: А вот смотри, Евгений написал интересное сообщение вот для меня конкретно, потому что я не знаю, как это делать. Вот добрый день. Главное не обращать внимания на тех, кто пытается хамить. А я иногда думаю, не, ну подожди. Это с одной стороны, да, мы так все и делаем. Но с другой стороны, а если вот ему так же, вот прям так же, когда-нибудь я соберусь и это сделаю. Может, как вот, короче, я думаю, а что человек почувствует, если когда-нибудь он мне такой не-не-не, а я ему такая не-не-не, он такой не-не-не, короче.
1: А ты не так живешь?
2: Нет.
1: Ты в разных местах, да, я такая разная,
2: да.
1: Непредсказуемая. Да, к примеру, говорят, в автобусе на ногу наступили, не надо ругаться, отправьте его к офтальмологу, хорошему, пусть очки с большими диоптриями выпишет. Шутка, конечно. Стараюсь не обращать внимания, но не всегда. В том-то и дело, Вадимыч, тот, который пишет, иногда вот оно, ну, задевает, да. Как будто сразу хочется, да, ответить.
2: Вот, Вадимыч...
1: И врачи говорят, что да, лучше все-таки избавляться.
2: А вот Наталья, как раз наоборот, у нас первый человек, который такой, не Вадимыч, а наоборот. А я обидчивый человек, могу просто сказать, иди спать. А в очереди говорю, никто вас не держит. Правильно, зато, я считаю, Наталья в себе все это не держит, понимаешь, тоже, и выплескивает.
1: Еще есть вот такой способ через абсурд избавиться от обиды. Представьте обидчика в комичной ситуации. Например, в костюме гигантской утки, который пытается говорить серьезные вещи. Ну, серьезно, обижаться на утку же невозможно. Должно стать смешно. Обычно страх так преодолевает тоже, да, в костюме там. Хотя в костюмы клоуна советовали, я не знаю, со всеми этими фильмами, типа «Оно». В клоуна никого не хочется вот наряжать визуально.
2: Так, всем привет. Если меня обидел кто-то, я стараюсь не общаться с этим человеком долгое время. Но потом как-то само проходит. А если сама обижу, извиняюсь. Вот Гуля нам написала.
1: Философы звонят в прямой эфир. Правило 5 лет. Давай. Спросите себя, будет ли это важно для меня через 5 лет? В 99% случаев ответ нет. Ну, тогда зачем тратить на это время?
2: И нервы. Вот это самое главное, чтобы не нервничать. Потому что, ну, вот это бесит.
1: Просто не хватает иногда в этот момент рядом человека, который задал бы тебе важный вопрос, правильный, насчет этой обиды. А тебе серьезно это? Через 5 лет это будет важно или нет? А достоин ли этот человек вот твоих нервов и отвечать хамством на хамство? Если бы рядом кто-то был, вовремя спросит. Ты такой, а правда нет. Вот.
2: Ну, я себе это распечатаю. В следующий раз, когда я скажу, Саша, отнеси бумажки, а ты мне что-нибудь такое скажешь? Я вот так вот, будет ли мне это важно через 5 лет?
1: Вот именно, взяла, отнесла и не обижайся. Риту, ну, свои люди. В общем, ребят, соцсети, да, ждем в Максе, ждем в группе Росмена ВКонтакте. Ваше мнение обязательно обсудим и сделаем какие-то для себя правильные выводы.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
5: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама 0+.

0: Особо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Первая смена приветствует вас. 8:29 в Москве.
1: И не только первая смена. Бразильцев приветствуют инопланетяне. Бря! Короче, бразильцев предупредили о вторжении инопланетян. Каждого практически.
0: А что это они такие избранные? На мексиканцев всем плевать?
1: Вообще.
0: Не знаю, парагвайцы должны жить, да, в неведении?
1: Миллионы жителей страны получили на смартфонах сигнал тревоги и оповещение с таким текстом. «Защищайтесь, инопланетная атака! Люди, мы прибыли!» Ну, правда, позже власти сказали, что, скорее всего, это хакеры взломали систему экстренного оповещения. Пранкеров ищет полиция. Я думаю, чтобы дать пятюню сказать, это вообще прикол, конечно, если честно.
0: Самое главное, сборная по футболу бразильской не рассказывайте. Там и так как бы Неймар не в форме, сборненька пока хромает, да, а тут еще узнают,
1: ой,
0: что
1: Неймар
0: на них нападает.
1: В форме.
0: Ну, как бы,
1: значит,
0: да.
1: Значит, он сейчас не так популярен и так симпатичен, а я такая свободная.
0: А может быть. Поэтому, бразильцы, ну вы там держитесь как-то. И давайте в футбол уже начинайте играть, как вы умеете.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. В Госдуму внесли законопроект, который предлагает освободить электромобили от требований по локализации для работы в такси. Сейчас для включения машины в реестр такси она должна соответствовать установленным требованиям к производству. Авторы инициативы считают, что для электрокаров нужно сделать исключение. Это поможет расширить их использование в сфере пассажирских перевозок. При этом для ряда уже зарегистрированных автомобилей действуют переходные периоды. Завтра на территории ВНС Старая Краснодарская 145/3 будет проводиться плановый ремонт. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная. Ввиду проведения работ с 9 утра до 6 вечера будет прекращена подача воды в границах улиц Былинная, Сказочная, 2 Краснодарская, 3 Кирпичная, Заводская, Извилистая, а также Эстедон. Оплатить проезд без карты или наличных теперь можно в автобусах междугороднего маршрута номер 85А Ростов-на-Дону ТЦ «Мега». В тестовом режиме запустили списание по QR-коду через систему быстрых платежей. Если такой способ оплаты пройдет тестирование, его могут запустить и на других маршрутах общественного транспорта, сообщили в правительстве региона. Ростовские предприятия по перевозке пассажиров оштрафовали после проверок машин на наличие кондиционеров. Результаты рейдов обсудили на оперативном совещании при участии губернатора Юрия Слюсаря. Почти из 200 единиц подвижного состава более 10 охладительных систем были выключены, еще 3 отсутствовали. Руководитель региона призвал контролировать ситуацию и продолжать проверки. Форвард сборной Аргентины по футболу Лионель Месси в матче против команды Австрии забил свой 17-й и 18-й мячи во встречах чемпионатов мира и стал лучшим бомбардиром в истории турнира. Игра группового этапа Мундиаля этого года прошла накануне в американском Арлингтоне, завершилась со счетом 2-0 в пользу аргентинцев. Первый гол в матче Месси забил на 38-й минуте, второй мяч в сетку австралийцев аргентинец отправил на 5-й, добавленный к основному времени встречи минуте. Половина россиян ищут подработку во втором квартале этого года. Чаще всего подработку ищут специалисты из сфер красоты и спорта, искусств, развлечений, масс-медиа, науки и образования, а также медицины и фармацевтики. Самый высокий интерес к подработке зафиксирован в Коми и в Костромской области. О курсе валют: доллар 73 рубля 77 копеек, единая европейская валюта 84 рубля 59 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: 8.37 на московских часах. Сегодня в первой смене мы обсуждаем день без обид. И у нас в гостях практикующий эксперт Субботина Маргарита Александровна. В формате игры «Обратный отчет» за 10 секунд, пожалуйста, дайте нам совет. Три. Топ-3 совета, как избавиться от обид. Время пошло.
1: Забить.
0: Так.
1: Наругаться.
0: Так.
1: Купить себе новое платье и такое, да, все супер, я супер, жизнь супер.
0: Уважаемые слушатели, оставляйте свои заявки, каких экспертов еще вы хотите послушать в прямом эфире первой смены.
1: Можете переводить денежки.
0: Наш эфир должен быть не только полезным, развлекательным, а вот как раз таки, да, полезным, помимо развлекательной части. Так что будем ждать ваши письма, а еще будем ждать ваши звонки. Нам нужен участник в игре «Обратный отчет», в которой мы разыграем смарт-часы.
1: 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха в середине дня составит плюс 30 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Санаторий «Лаба» – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: «Высотаримстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высотаримстрой». Покупайте кровельные материалы «Высотаримстрой».
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
10: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
12: Да, я люблю домашнюю кухню, когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому я хожу обедать в застолье. А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь. В столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.

0: обратный отсчет в первой смене.
1: Так, 8.45, точное московское. Мы начинаем игру, в которой время и ваша интуиция, в общем-то, решают все. На кону у нас фирменная футболка и смарт-часы, а на связи Евгений из Москвы. Здравствуйте, Евгений.
2: Доброе утро.
3: Доброе. Евгений, а вы где? У вас там такое... Как будто вы, знаете, там...
1: МКАД звучит.
3: Да-да-да, что это?
2: Я за рулем еду.
1: Да, ну смотрите, там аккуратно, если есть возможность, пожалуйста, остановиться, будет вообще круто. Самое главное, чтобы, во-первых, не было никаких угроз на дорогах, а во-вторых, вы могли спокойно сосредоточиться.
3: Да, потому что игра очень быстрая, и ваше внимание, собственно, здесь будет решать, какой подарок вы сегодня получите.
1: Да, если два правильных ответа, фирменная футболка, если три, смарт-часы. Итак, Евгений, вы готовы к первому раунду?
2: Готов.
3: Значит так, на всякий случай, у вас будет всего лишь 10 секунд. Мы вас просим что-то назвать, ну и вы называете. Итак, погнали. Назовите три упражнения из физкультуры. Обратный отсчет пошел.
2: Приседания.
1: Так.
2: Руки в стороны.
3: Так.
2: И, я не знаю, отжимания.
1: Хорошо.
3: У меня в голове вертелось. Жим лежа.
1: Ну ладно, там на физкультуре прям вот жим лежа нас не заставляли, а вот все отжимания, приседания, прыжочки. Прыжки через козла, Маргарита, не заводись. Вот.
3: Бывало такое, бывало.
1: Итак, первый раунд успешно пройден. Мы переходим ко второму этапу, где песни проверены временем.
3: Да, итак, я вам буду немножечко так напевать очень известные песни, а вам по той же схеме нужно будет их дополните. Если готовы, то обратный отсчет пошел. На вечеринке лучших друзей ты танцевал с подругой.
1: Чьей?
2: Моей.
3: Спросите у любого на Тверском.
2: Бульваре.
3: Так, я тебя нарисовал, только так и не познал твоей
2: любви.
1: Есть, ух! Хорошо, ладно, успеем, да, записи сегодня были длинные, поэтому, да, возьмем на себя ответственность и засчитаем вам второй раунд. Третий, смарт-часы на кону, ну и здесь будет немного посложнее.
3: Третий раунд будет посвящен иностранной литературе, вы как к ней относитесь, нормально?
2: Отношусь нормально, но сейчас узнаем, насколько я ее помню.

0: Неожиданно,
1: знаете почему? Я скажу, я подслушала разговор Светланы, редактора, и я слышу, как Света рассказывает правила игры. То есть такое ощущение, что вы просто позвонили, типа, да ладно, как пойдет, во что я сыграю, правильно?
0: Ну, не совсем так, да, но я еду на работу, в это время не первый раз слышу эту игру, ну и решил попробовать.
1: Не первый раз.
2: Триумфально вы попробовали, я бы так сказал.
1: Триумфально решили
2: попробовать. И пусть все, за что вы беретесь, Евгения, будет складываться у вас так же легко и успешно, как этот обратный отчет на Retro FM. С победой! Оставайтесь на связи и потанцуйте с нами Макарену!
3: Обратный отчет в первой смене.

0: Ох, если честно, дыхание немного сбило, но его достаточно, чтобы предупредить вас. Впереди у нас одна из финальных игр «Что, где, когда» по-прежнему ищем будущего победителя и обладателя хрустальной совы.
1: Ой, я тоже станцевалась. Но не только хрустальной совой едины.
0: Да.
1: Там же еще спорт, который ты приготовил.
0: Конечно, там рекорд на все времена состоялся буквально вчера. О нем подробно расскажу. Да и вообще о том, что происходит на чемпионате мира по футболу. Много интересного.
1: Конечно же, поговорим про день без обид. Часто ли вы обижаетесь? Узнаем ваши рецептики, ритуальчики. Пишите в соцсетях, об этом тоже поговорим.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня возможен небольшой дождь.

0: Ветер западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха в середине дня составит плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за один час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
8: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
9: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
10: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
11: Спонсор часа ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
12: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
13: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
2: Ретро-ФМ.

0: столице уже почти 9. Это первая смена. Желаем бодрейшего вторника в компании с любимыми хитами. Порцию свежих новостей для вас уже подготовил Вадим Ривман. А мы послушаем.
1: Обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, власти еще одного региона ввели ограничения на продажу топлива. Об ограничениях на АЗС объявил губернатор Омской области Виталий Хаценко. По его словам, бензина будут продавать не больше 40 литров на машину, дизеля не более 80, это на АЗС в городе, или 200 литров на трассах. По словам главы региона, ограничения вводят, чтобы избежать ажиотажа на заправках и спекуляции. Накануне об ограничениях объявили власти Иркутской и Саратовской областей, а 21 июня в Крыму и Севастополе приостановили продажу топлива на АЗС. В России могут блокировать на кассах товары, которые представляют угрозу для жизни и здоровья граждан. А об этом пишут «Известия» со ссылкой на законопроект, внесенный в Госдуму. Авторы отмечают, что действующее законодательство не может обеспечить немедленное прекращение продажи товаров, даже если есть сведения об их несоответствии обязательным требованиям. В проекте предлагается дать надзорным органам право выносить предписание о приостановке или запрете реализации продукции в случае выявления нарушений. Инициативу планируют рассмотреть в Госдуме сегодня. В очереди на Крымский мост скопилось почти 1000 машин. Об этом сообщает телеграм-канал об оперативной обстановке на переправе. Со стороны Керчи водителям придется провести в пробке больше 2 часов. Там досмотра ждут более 600 автомобилей. Со стороны Тамани в очереди стоят 360 авто. Время ожидания превышает час. Со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра движение на переправе было приостановлено. ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов, произошло в китайском Хунчуне. Автобус с туристами, в котором ехали 33 пассажира, в том числе 24 россиянина, столкнулся с экскаватором в провинции Цзилинь. Пострадавших среди россиян нет. Трое граждан Китая получили легкие травмы, а автобус перевозил туристов из Приморья. Ну и последний. Англичанин погрузился в ванну с фасолью в томатном соусе и лежал в ней 4 дня ради рекорда. Колин Джонс провел в ванне, наполненной содержимым 14 банок консервированной фасоли со вторника до субботы. Ванну установили в пивной. Джонс пытался побить мировой рекорд, установленный аж 40 лет назад. Единственное удобство — это обогреватель и 30 минут в день для посещения туалета. Перед началом испытания Джонс прошел медосмотр, ему измерили пульс, давление, взвесили. Владельцы паба кормили его. В рацион входил запеченный в мундире картофель с сыром и фасолью. «Я полон фасоли», — прокомментировал свое состояние мужчина. Еще курсы валют: доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84,59. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня!

0: Ретро-ФМ.
1: 3:10 в столице. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ну вот, а ты все свои патчи там клеишь разные. Почему ванну с фасолью в томатном соусе не попробовать?
2: Вот, омолаживающий эффект. Фасоль очень сильно.
1: Ну, кстати, да. А как это можно будет назвать? Фрикаделька в томатном соусе? Можно будет тебя так называть?
2: Попробуй.
1: А я помню, да, ты же скорпион будешь месть вынашивать. Мы сегодня говорим про день без обид, ну и о том, как можно быстро от обиды избавиться. Делитесь своими версиями в социальных сетях. А мы поделимся с вами новостями спорта совсем скоро. Еще устроим для вас что, где, когда на Ретро-ФМ.
0: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Разберемся со вторником. 23 июня. Утром надо набраться терпения. Еще набраться сил и не взваливать на себя чужие заботы. День подойдет для дел, где важны вкусы и гармония.
2: Овны, вы сможете договориться, если уделите внимание эмоциям и будете деликатным.
1: Тельцы, результат в делах станет заслуженной наградой за ваши организованные усилия.
2: Близнецы, тихая радость внутри – самый действенный двигатель, помните об этом.
1: Раки, звезды напоминают, что фразы способны ранить, поэтому будьте дипломатичны.
2: Львы, ясность мысли сегодня будет постоянно. Скользать важные сообщения лучше перепроверять дважды.
1: Девы, масштабные замыслы не торопитесь реализовывать, ситуация изменится.
2: Весы, сегодня ваша внешность особенно выиграет от сдержанного вида.
1: Скорпионы, вам лучше избегать пустых разговоров. Размышления наедине дадут ясности масштаб.
2: Стрельцы, умение видеть ситуацию со стороны поможет удержать равновесие в отношениях.
1: Козероги, ваша способность красиво преподнести себя произведет хорошее впечатление.
2: Водолеи, красота и гармония помогут вам выразить идею убедительно.
1: И рыбы, конфликт с родственниками вы сможете сгладить, подметив что-то положительное.
2: Интересно, подметил ли что-то положительное Александр в чемпионате мира по футболу?
1: Да, там невозможно было не заметить таких событий. Ну ладно, обо всем по порядку через 5 минут.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброго спортивного утра. Начнем, конечно, с новостей о чемпионате мира 2026. А там Лионель Месси сделал дубль в игре с Австрией. Хотя там есть мнение, что один мяч забит нечестно, ну мало ли. И помог Аргентине выйти в плей-офф 6-й раз подряд. Да, ни одного провала на групповом этапе за это время. Начали действительно по-чемпионски. Ну и Франция тоже разгромила Ирак 3-0. Оформила путевку в 1/16 финала. И этому не помешала даже двухчасовая пауза между таймами. Это все было из-за грозы. Отдельно отмечу, что точные удары Месси не только помогли сборной, но и вывели его самого на чистое первое место по голам в истории чемпионатов мира. Да, Лионель оторвался от Мирослава Клозе. Теперь у него 18 мячей, у Клозе было 16. Однако Мбаппе тоже не расслабляется, не дает расслабиться аргентинцу. Его дубль в игре с Ираком позволил французу обогнать Роналдо и разделить вторую строчку как раз-таки с Клозе. Теперь у них по 16. Следим за развитием сюжета. В других матчах Норвегия обыграла Сенегал 3-2 с дублем Холланда и также попала в плей-офф. Поздравляем! Алжир одержал волевую победу над Иорданией 2-1, ну а вратарь алжирской сборной Люка Зидан пропустил уже 4 гола за 3 тайма после 9 ударов в створ. Папа переживает. Небольшой анонс на сегодня. В 20:00 можно посмотреть матч Португалия-Узбекистан. Желаем удачи Криштиану Роналду. Давай, ветеран, просыпайся и делай то, что ты умеешь лучше других. Ну и Англия-Гана в 23:00. Фанаты Гарри Кейна, ну, посмотрим, что из этого выйдет. На эту Англию делают большие ставки. Далее. Футбольные новости, но не чемпионат мира. Манчестер Юнайтед объявил о покупке земли для возведения нового стадиона на 100 тысяч зрителей. Кстати, самого большого в Великобритании. Посмотрим. И новости тенниса. Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, 46-летняя американская теннисистка Винус Уильямс продлила серию поражений на уровне WTA уже до 11 матчей. Да, отдельно хочу сказать, что 8 из них пришлось на 26-й год. На этот раз она уступила 211-й ракетке мира из Румынии Ирине Бегу. Кто знает, может быть, надо уметь вовремя уходить. Это все новости спорта к этому часу. Давайте к музыке вернемся.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Ретро-ФМ. В полном составе. Саша Рита здесь, звукорежиссер Александр на месте. Вадим Ривман трудится там, как пчелка, новости вам готовит.
1: И с нами Лео Месси. Конечно же, я тоже расскажу про него новость. Ну, короче, в Аргентине открыли самую высокую в мире статую. Ну и, конечно же, Лионелла Месси.
0: Как автомобиль вообще звучит. А у меня красный Лионелла у тебя.
1: Ну это еще может быть... Слушай, у меня Лионелла покраснела. Думаю, надо к врачу пойти.
0: Ну, всем понятно, да? А кто какие роли в интернете обычно смотрит.
1: Ну, как прививка, знаешь.
0: Конечно, знаю.
1: Короче,
0: а кто не знает?
1: 26-метровый монумент, 15 раз выше самого футболиста, изображает аргентинскую суперзвезду вот в позе с его культовой, все, наверное, помнят, с победой на чемпионате 22-го года. Вот, ручку он так поднимает, а второй держится за сердечко.
0: Да, вообще это интересно и очень символично. Сделать самую высокую статую для одного из самых низких, ну, талантливых, безумных футболистов.
1: Да. Короче, до этого у Месси была уже рекордная 21-метровая скульптура в Индии. Но пару недель ее демонтировали, потому что она была неустойчива.
0: А тут вырос еще на 5 метров.
1: Ну да, как бы.
0: Интересно, а с каждым голом статуя будет увеличить? Будет нарастать чем-нибудь? Головной убор добавят?
1: У Пиноккио нос. А Лионель будет возвышаться.
2: Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
4: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия, перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
8: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
7: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
9: Любимой музыки много не бывает.
10: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение
9: и включай интернет-потоки Retro FM.
10: 15+.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: Между тем, день без обид сегодня. Если что, простите там и поделитесь своим методом, как от обид можно быстро избавиться. И вообще, как к этому относитесь? Может, у вас есть какая-то фраза или ритуал, чтобы это выполнять успешно? Владимир пишет, есть такая поговорка: на обиженных воду возит. А я не хочу быть водовозом, поэтому стараюсь не обижаться. Да и вам советую больше позитива.
2: Татьяна говорит, а я всегда говорю, доктор на больных не обижается. И пусть думают, кто тут доктор? Томская область. Вот он пишет.
1: Галина пишет, а я, Галина, ходячий антистресс. Обиды не задерживаются. Они смотрят на мою улыбку, смущаются и уходят. Мой ответ на все. И вам всего доброго. После чего я плавно исчезаю, оставляя за собой шлейф позитива.
2: И все-таки, опа, Галина антистресс. Как раз виделись на днях.
1: Галина антистресс. Какой-то такой ритмичный хит должен быть.
2: Ольга нам пишет, доброе утро. А я себе говорю такое. Да по сравнению с мировой революцией, это такая мелочь.
1: Работающая фраза, проверенная годами. Вадим пишет, доброе утро из Питера. Вопрос легко решается. Хочется, если хочешь избавиться от обиды, не обижайся изначально. При негативной реакции ты только растратишь свою энергию на обидчика, а оно того не стоит. Поэтому надо улыбнуться и проигнорировать, или вообще принять слова в свой адрес за комплимент. Может, так человек свою любовь показывает. Ну, знаешь, за косички дергает.
2: Илья вот вспомнил Фаину Раневскую. Стараюсь следовать способу... Знаешь, я тебе сейчас расскажу то, что можно по радио говорить, скажем так. Стараюсь следовать способу Раневской. Человек сделал тебе гадость, а ты ему конфетку. И так до тех пор, пока у него диабет не начнется.
1: Хороший.
2: Милота.
1: Или посидеть у реки, посмотреть, да, пока он проплывать будет мимо тебя. Что ж, ждем свежих поступлений, ждем новых интересных подходов и ритуалов, как избавляться от обид очень быстро и жить легко. Пишите в соцсети Макс, пишите в соцсети ВКонтакте, везде найдем и все с удовольствием разберем. Половина десятого. Новости. Вадим Ривман.
3: Не отвлекаемся. Привет. Доброе утро. Итак, запрет на розничную продажу алкоголя будет действовать 27 июня в 48 российских регионах. Это связано с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных. Об этом пишет РИА Новости. Ограничения на розничную продажу алкоголя в определенные дни устанавливаются на основании региональных законов. Запрет действует на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, Северо-Западе, в Центральной России и республиках Северного Кавказа. В некоторых регионах ограничения будут действовать дольше. Белгородская область, например, запрещает продажу спиртного на 3 дня, 26, 27, 28 июня. Запорожская область выбрала 2 дня, 20 и 27 июня. В Госдуме призвали повысить налоги для сверхбогатых россиян. Повышенная ставка НДФЛ в 35% должна распространяться на тех, чей доход начинается от 500 миллионов рублей в месяц. Инициатива направлена главе правительства Михаилу Мишустину. Комментарии отмечают, что на начало мая активы богатейших россиян увеличились на 16 миллиардов долларов. В перечень 500 богатейших людей мира входят 20 граждан России. Эти данные вновь показывают масштаб концентрации капитала в одних руках, отмечают в Госдуме. Сборники «Война и язык» Владимира Маяковского и «Ослиный мост» Владимира Ленина будут маркировать в России из-за закона о пропаганде наркотиков. А об этом пишет РИА Новости со ссылкой на отраслевой перечень. Его обновил Российский книжный союз. В реестр вошли больше 100 новых произведений. Ранее под действие закона уже попали книги Пелевина и Лукьяненко, Кинга и Мураками, переводы классической литературы, которые были опубликованы после 1 августа 1990 года, а также биографии Булгакова и Высоцкого. Более трети опрошенных россиян привлекают профессионалов для мытья окон. А об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на проведенный опрос. Мытье окон входит в тройку бытовых услуг, которые россияне чаще всего готовы доверить профессионалам. На первом месте оказалась чистка ковров и мягкой мебели. Ее назвали 60% опрошенных. Далее в списке мелкий бытовой ремонт. Главная причина обращения к специалистам по мытью окон – это ожидание более быстрого и качественного результата. Так ответила половина респондентов. Еще 42% заявили, что у них нет времени и сил на выполнение этой задачи. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84,59. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Поход за хрустальной совой продолжается. Ваш поход, уважаемые слушатели.
1: Не только за хрустальной совой, но и за суммой. На самом деле, серьезно, до 30 тысяч рублей можно выигрывать у нас в игре «Что, где, когда». Поэтому прямо сейчас нам нужен капитан. Честный, такой ответственный, такой, которому важна сама игра. И который не будет сидеть в интернете. Ну, чтобы потом, знаете, вот прикиньте, жизнь, вспоминаешь свои лучшие моменты и думаешь, ой, помню, как я гуглил.
0: Что же я натворил-то тогда на ретро-фм?
1: 23-24-88-3, код Москвы 495, звоните, и не будет лишних, к сожалению.
2: Ретро-фм Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на ретро-фм.
3: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха в середине дня составит плюс 30 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Высота-ремстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота-ремстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота-ремстрой.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-80-30, 307-80-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
9: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
9: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
9: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
9: Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: «Ретро-ФМ».

0: Что, где, когда на RetroFM. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Точное московское время 9:45. Продолжаются летние игры в радиоклубе «Что, где, когда». И на связи у нас Илья из Твери. Приветствуем вас, капитан.
2: Да, доброе утро.
3: Доброе утро, Илья. Виделись, так сказать.
1: Да,
3: вчера
1: да, да.
3: Ехала из
1: родная
3: Твери.
1: Да, что ж, Илья, у нас сегодня важная и, возможно, сложная задача. 15 тысяч рублей на кону. Есть ощущение, что вопросик тоже будет серьезным. Поэтому напоминаем, игра должна быть честной. Втроем послушаем вопрос, за 60 секунд попытаемся найти ответ. Версия должна прозвучать в течение минуты. Сегодня давайте договоримся, что это будет особенно строго. Мы в вас верим, мы верим в нас. Давайте командой попробуем справиться. Готовы?
2: Давайте, давайте.
1: Послушаем вопрос.
4: В 2011 году НАСА прекратила эксплуатацию космических челноков, после чего в программу подготовки астронавтов была добавлена новая дисциплина. Астронавт, не сдавший экзамен по этому предмету, в космос не полетит. Внимание, вопрос. Назовите этот предмет.
2: Так, да, там что-то я такое тоже слышал. Вот шаттл летал вроде, по-моему, да, там Атлантис раньше был.
1: Ну, получается, да, там дорого, по-моему, было, и они закрыли это дело. Вот челноков нет, да, они доставляли что-то или кого-то.
3: Да, да, торговаться.
2: Да, да, да.
1: Теперь какой предмет они, да.
3: Или что-нибудь, ну, что-то должно быть моральное, разговаривать,
1: психология, договариваться. Чтобы там выживать, договариваться. Коммуникация, что, психология, физкультура.
2: Вы знаете, что-то, мне кажется, вот такое, это связанное, да, вот именно с образованием, это или что-то, по-моему, такое вот связанное с...
1: Ну-ну-ну.
2: С языками.
1: С языками, ну хорошо.
2: Русский.
1: Или химия,
2: потому
1: биология.
2: Потому что я что-то, примерно я помню вот эту программу, что-то, нет, там вот летали же ведь и русские, и американцы, то есть это как надо было находить какое-то... Общий язык.
1: Так, ладно, время вышло. Там, я повторю вопрос. Илья, давайте потом сформулируйте ответ из того, что прозвучало. В 2011 году НАСА прекратила эксплуатацию космических челноков, после чего в программу подготовки астронавтов была добавлена новая дисциплина. Астронавт, не сдавший экзамен по этому предмету, в космос не полетит. Внимание, вопрос. Назовите этот предмет.
2: Поскольку экипажи были совместные, да,
1: да.
2: То есть русские и американцы, то есть, соответственно, мы должны были знать английский язык, американцы, соответственно, должны были знать русский язык. То есть вот такая тут логика.
1: Да. Назовите этот предмет.
2: Ну, соответственно, русский язык. Это получается, я вот уже в конце это...
1: Хорошо, предложу. Русский язык.

0: претендентом.
1: Да, на «Хрустальную сову». Оставайтесь на связи. Вот, я напоминаю, что телеверсию летних игр вы также можете увидеть уже в ближайшие выходные. А услышать Бонни Тайлер на Ретро-ФМ вы можете уже сейчас.
2: Игры разума. В интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда» на Ретро-ФМ.

0: А что, вы тоже можете добавить немного героизма и смелости в свою жизнь? Просто взять, набрать телефон Retro FM и победить в игре. Вот что, где, когда уже это получилось, впереди фейк-контроль намечается.
1: Да, друзья, а если вдруг у вас есть на кого-то обидки, ну а мало ли, а что бывает? Мало ли, вас кто-то обманул или еще что-то. Пожалуйста, вот расскажите ваш рецепт того, как жить без обид. Вот как вы на этой обиде, ну не знаю, забиваете, прощаете или наоборот, все, выплескиваете. Об этом мы с удовольствием прочитаем в соцсетях.
0: Да, это будет уже совсем скоро. А также поделимся актуальными новостями и хитами, проверенными временем. Все, как вы любите, на Retro FM.
2: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха в середине дня составит плюс 30 градусов.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 220.

0: 8-800-200-7070.
1: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
2: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения. Диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
5: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные дни еще будут поверь.
2: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17.00, 18+.
8: Вечеринка «Ретро-ФМ».
9: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
10: Лучшие танцевальные хиты
9: в неповторимом миксе.
11: За 4 моря, за 4 солнца.
10: Каждый день
9: ровно в 21.00. Вечеринка «Ретро-ФМ».
12: «Ретро-ФМ».

0: А в столице уже 10. Вас сопровождает первая смена и любимые хиты, проверенные временем. Давайте новости узнаем. Вадим Ривман тут как тут.
1: Да, расскажу обязательно. Привет, доброе утро. Итак, в Госдуме предложили ввести абонементы на платную парковку. Депутаты считают, что они должны появиться во всех городах, где действует платное парковочное пространство. Обращение направлено министру транспорта Андрею Никитину. По задумке парламентариев, стоимость и территория действия абонемента могут определять сами регионы или муниципалитеты с учетом транспортной ситуации и уровня спроса. По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит снизить количество штрафов из-за несвоевременной или технически неуспешной оплаты. Также сократится число жалоб и судебных споров, а повысится предсказуемость расходов. Кабмин начнет в июле эксперимент по доступу к госуслугам России из-за рубежа. Правительство проведет эксперимент по предоставлению доступа к системе госуслуг и возможности получить сертификаты для электронной подписи россиянам за границей. Пока, правда, речь идет о конкретных странах: Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратах, Сербии, Турции и Узбекистане. Эксперимент стартует 1 июня и продлится до 2027 года. Россиянам рассказали, кому положена ежегодная семейная выплата. Работающие родители с двумя и более детьми могут получить ежегодную семейную выплату, а также вернуть часть уплаченного НДФЛ. В отдельных случаях сумма возврата для семьи может превысить 100 тысяч рублей. Об этом рассказал доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Он добавил, что при назначении выплаты будет учитываться не только доход, но также имущественная обеспеченность семьи. Налоговые долги граждан и компаний в России по состоянию на апрель этого года выросли до рекордных 4 триллионов рублей. За год показатель вырос примерно на треть, об этом сообщают «Известия». Из всей суммы около половины приходится на непосредственный недостаток сборов налогов, сборов и страховых взносов. Остальное – это пени, штрафы и проценты за просрочку. Ну и последнее. В Великобритании устроители национальной лотереи разыскивают неизвестного. Он выиграл 12 миллионов фунтов стерлингов, это больше миллиарда рублей, но не приходят за ними. Об этом пишет Daily Mirror. Счастливый билетик был продан в Южном Уэльсе 6 июня, однако новоявленный мультимиллионер до сих пор не пришел за деньгами. В дирекции национальной лотереи отметили, что у счастливчика есть время до 3 декабря этого года. И еще курсы валют. Доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84,59. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Да-да-да, это мы, всем привет.
1: Да, ты видел, как я чуть у Вадика не забрала его листы и не начала читать новости? Хотела немножечко помочь коллеге, угу, съесть его хлебушек с маслицем, так
0: немножко
1: сказать.
0: Да.
1: Вот бы все удивились, и никто бы не поверил, понимаешь? Я поняла, это рецепт, нужно меня сажать на новости, на любые. Они иногда бывают негативные, люди подумают, да че она там болтает, господи.
0: Да, есть сериалы «Убивая Риту», это «Сажая Риту». Ребята, первая смена приглашает вас послушать хиты, поиграть в фейк-контроль и обсудить день без обид. И как вообще от этих обид можно быстро избавиться? Для этого есть соцсети, ну а для настроения есть арабески.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.
1: Так, сегодня вторник, 23 июня. Утром надо набраться терпения, силы и не взваливать на себя чужие заботы. День подойдет для дел, где важны вкус и гармония.
2: Так, Овны, вы сможете договориться, если уделите внимание эмоциям и будете деликатны.
1: Тельцы, результат в делах станет заслуженной наградой за ваши организованные усилия.
2: Близнецы, тихая радость внутри, самый действенный двигатель, помните об этом.
1: Раки, звезды напоминают, что фразы способны ранить, поэтому будьте дипломатичны.
2: Львы, ясность мысли сегодня будет постоянно ускользать. Важные сообщения лучше перепроверять дважды.
1: Девы, масштабные замыслы не торопитесь реализовывать, ситуация изменится.
2: Весы, сегодня ваша внешность особенно выиграет от сдержанного вида.
1: Скорпионы, вам лучше избегать пустых разговоров. Размышления наедине дадут ясности масштаб.
2: Стрельцы, умение видеть ситуацию со стороны поможет удержать равновесие в отношениях.
1: Козероги, ваша способность красиво преподнести себя произведет хорошее впечатление.
2: А водолеи, красота и гармония помогут вам выразить идею убедительно.
1: Рыбы, конфликт с родственниками вы сможете сгладить, подметив что-то положительное.
2: А давайте сегодня договоримся вообще никаких конфликтов, подмечаем только положительное.
1: А давайте.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.

0: Ретро FM. Приветствуем всех. 10:13 в столице. Вторник. Первая смена вернулась и...
1: Хочешь, я тебе кучу расскажу?
0: Хочу.
1: Ну, а ты кофе мне можешь купить? Ну, поболтаем, кофе попьем.
0: Да.
1: Да, все, супер, молодец. Поступаешь ровно так же, как в Испании в одной кофейне. Очень классная идея. Значит, сама кофейня называется Good News. Хорошие новости. А, и они нашли такой способ привлекать гостей. Собственно, мне кажется, сильно соответствует это их названию. Вместо денег за некоторые напитки они готовы принимать историю очень интересную или сплетню. Вот, короче, ты должен прийти, рассказать что-то бариста, рассказать, посплетничать, посекретничать. Вот, получаешь за это кофе и печенька.
0: А за любую историю? Или бариста должен сказать, она была достойной?
1: Да, она должна быть интересная, достойная или какая-то сплетня местная, понимаешь?
0: Не, это просто теплая водичка, возьмите.
1: Нет,
0: двойной эспрессо, мужчина, вы просто порвали танцпол.
1: А вот, а еще до этого они делали другие акции. Например, они угощали кофе тех, кто смог рассмешить следующего за ним человека.
0: Ну, нормально.
1: Вот. Ну, короче, мне кажется, очень прикольная идея, тем более в кофейнях, ну, должна быть такая атмосфера.
0: Да. Мне кажется, действительно, место максимально соответствует подобному заданию.
1: Молодцы.
0: Надо попробовать у нас в Москве.
1: Попробуем. Первая смена на Ретро FM.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня день без обид. Обсуждаем, у кого как с этим делом, как быстро прощаетесь с этим, освобождаетесь. Вот Елена делится, а меня вообще тяжело обидеть. Но если кто и умудрился меня зацепить, нахамить, обидеть, сразу говорю, и вам того же.
2: Так, Ирина нам пишет: доброе утро, душевное радио. Если вас обидели, надо посмотреть в глаза и очень серьезно сказать. Я крайне раздосована. Давана. Умный улыбнется.
1: Извините, вам Дована довезли. Возьмите, пожалуйста, добавьте туда.
2: Глупый растеряется. И все, конфликт исчерпан.
1: Так, хорошо, Дарт Вейдер пишет нам. А вот еще мое любимое. В любой непонятной ситуации говори: представьтесь. У людей сразу ступор, а ты кайфуешь от их реакции. Ну да, сбить с толку называется.
2: Слушай, я прочитаю сообщение в виде исключения. Там и по нашей теме, и по лично моей. Ты сейчас поймешь.
1: Да?
2: Данил пишет: доброго дня, Ретро-ФМ. Желаю всем постараться простить всех в этот день. И передайте, пожалуйста, привет. А, это папе. Извините. Папе Андрею Князеву и нашей семье.
1: А ты Князеву привет.
2: А я-то подумала, Андрею Князеву легко. Приходи на интервью, пожалуйста.
1: Так, что Мария пишет: доброе утро из Тамани. Еще в пятницу повздорили с мужем. Говорит, что я мешаю ему жить как хочется. Чтобы не обижаться, представляю, что я главврач психиатрической больницы, а он мой самый сложный пациент. Мария, самое главное, чтобы работала. Всем добра!
2: Сергей пишет: обид нет, один позитив. Будет супер, если вы меня озвучите. Позитив. Серега Гатчина, супер город, приезжайте в гости. Ну как такое не озвучить вообще?
1: Да все, тут уже и Гач прорекламировал, и пригласил, и позитив поделился. Кстати, насчет позитива помните, да, что еще и до 7 утра, до первой смены, есть возможность делиться позитивом со всей страной, да еще и классные подарки выигрывать.
2: Так, ну что, я думаю, мы сегодня с тобой все прочитали достаточно.
1: Да.
2: Количество фраз, которые могут сделать так, что вы не будете обижаться. Вот.
1: Пацаны, давайте вот это без обид, а?
2: Ну давайте, на сегодня что? Вот давайте прям мы сегодня вам прописали рецепт, как доктора. Если кто-то обид, то просто улыбайтесь, такие: да, как там, да, подними руку, скажи, ну и с этим
1: ним
2: плащом, да. Вот, и пусть сегодня так будет у вас. Никаких обид, только позитив!
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно, чультечка, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
13: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: На часах 10:28, скажи, Маргарита, а ты когда пишешь там «спасибо, пожалуйста, привет, спокойной ночи», ты как-то сокращаешь слова или полностью любишь прописывать?
1: Ну, по-разному. Нет, ну если это касается чего-то серьезного, ты вообще меня не узнаешь.
0: Самое главное.
1: Там «здравствуйте», «извините», «дико извиняюсь», «прошу прощения», насколько это уместно.
0: Самое главное.
1: А если тебе, то
0: да,
1: там...
0: запомни, что если дело касается кого-то, связанного с работой, пиши слова полностью. Потому что вместо «спасибо», например, повышает риск увольнения сотрудника. За этим стали пристально наблюдать.
1: Пу-пу-пу.
0: Использование сокращения повышает вероятность ухода с должности в ближайшие 6 месяцев почти на 20%. А причина, знаешь, какая? Как это формулирую? У человека снижается вовлеченность в работу. Потому что делает вывод. Ага, экономит ресурсы на буквах. Значит, не до конца вовлечен. Значит, он не вдохновлен, не
1: так
0: мотивирован.
1: Он,
0: значит, ему неинтересно.
1: Он экономит ресурсы, чтобы остальные отдавать на работу.
0: Вот, именно об этом расскажете на своем следующем месте работы. А здесь, извините, будьте добры, подпишите и до свидосики.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Запрет на розничную продажу алкоголя будет действовать 27 июня в 48 российских регионах в связи с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных вечеров. Ограничения на розничную продажу в определенные дни устанавливаются на основании региональных законов. Запрет действует на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, Северо-Западе, Центральной России и республиках Северного Кавказа. В некоторых регионах ограничения будут действовать дольше. Белгородская область запрещает продажу спиртного на 3 дня, 26 по 28 июня. Запорожская область выбрала 2 дня, 20 и 27 июня. Дорожные строители досрочно завершили обновление участка региональной автодороги магистраль Дон, поселок Каменоломни. Модернизацию отрезка длиной более 2 километров провели на территории Октябрьского района по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили правительство Ростовской области. На проведение всех запланированных работ было направлено 36,5 миллиона рублей. Согласно контракту, компания-подрядчик должна была ввести объект в эксплуатацию только к 30 сентября. Ростов-на-Дону вошел в тройку городов России с самым заметным снижением цен на квартиры в новостройках. По итогам второго квартала донская столица заняла третье место по темпам падения стоимости первичного жилья. Квадратный метр в городе подешевел на 6,2%. Лидером списка стал Барнаул, где цены рухнули на 7,5%. На второй строчке рейтинга расположился Оренбург. Администрация Ростова намерена исключить проект модернизации трамвая стоимостью порядка 80 миллиардов рублей из программы развития и эксплуатации транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта. Отмечу, что проект «Ростовский трамвай» был масштабным. Полная реконструкция всей трамвайной сети города, включая десятки километров новых путей, два современных депо, 21 тяговая подстанция, закупку 76 новых трехсекционных трамваев. Для реализации проекта власти города заключили контракт с компанией «Синара» в 2023 году. Планировалось соединить трамвайными линиями микрорайоны Северного окраину Ростова, район Вересаева, территорию старого аэропорта и Левенцовку с центром города. В феврале прошлого года стало известно, что вы реализацию приостановили. Как быть с тем, что уже успели проложить, и что делать с трамваем в Левенцовском, планируют решить позже с учетом мнения горожан. О курсе валют: доллар 73 рубля 77 копеек, единая европейская валюта 84 рубля 59 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: На столичных часах 10:38. Это первая смена. На московских дорогах 9-бальные пробки.
1: Ты как будто Стив. На московских дорогах 9-бальные пробки. Я читал... Ну и вот это вот все.
0: Да, именно с такой интонацией обычно я читаю фейки. Потому что никаких 9-бальных пробок нет. Дождя же нет, снега нет. Откуда он в июне в Москве? Хотя в мае бывал. Так что, ребятки, игра, в которой нужно уметь, в том числе, может быть, по нашим интонациям, отличать правду от вымысла. И если вам это удастся, получите сертификат в Marketplace, например, на 3 или на 5 тысяч рублей. А еще есть термокружка.
1: Наша любименькая. 23-24-88-3, код Москвы 495. Ждем.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: В Ростове плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха в середине дня составит плюс 30 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Пирожные мочи в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай мочи.
5: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Вот 10:45 в столице, да и в Санкт-Петербурге тоже. Поэтому говорим также доброе утро, Елене. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Добро пожаловать в игру, в которой можно стать обладательницей термокружки фирменной RetroFM. Или, может быть, сертификата в Marketplace на 3 и на 5 тысяч рублей. Все зависит от количества правильных ответов. Вот вы как думаете, женская интуиция подсказывает, что у нас сегодня заберете?
2: Ну, я надеюсь, хотя бы на кружку я вам сегодня наговорю.
3: Один из трех. У нас она частенько не хотя бы, а многие, кто выигрывает деньги,
1: бывало,
3: потом
1: даже заказывали,
3: говорят,
1: да,
3: вы
1: да,
3: можете,
1: да,
3: пожалуйста, кружку
1: заменить.
3: Дать.
1: Да, мы говорим, конечно.
2: А можно, пожалуйста, отменить мои предыдущие ответы.
1: Да. Иногда и такое случается. Ну что ж, Лен, мы вам желаем удачи. И напоминаем о том, что, да, будет три вопроса. Вам нужно просто отвечать, правда или ложь. Есть темы. Марафон, радуга. Витамин С, ну, марафон марафоновской дистанции имеется в виду, забег, который. Итак.
2: Понятно. Можно витамин С мне выбрать?
1: А можно, я бы сказал, и нам всем нужно. Давайте.
3: Итак, впервые витамин С удалось выделить из апельсина. Правда или неправда?
2: Нет, наверное, неправда.
3: И это? И это действительно неправда, вы не поверите. Из капусты это сделал Чарльз Гленн Кинг в 1932 году.
1: Итак, второй факт или не факт. Если человек ведет активный образ жизни, то его организму требуется меньше витамина С. Правда или ложь?
2: Мне кажется, я что-то слышала, что это, да, может быть правдой.
1: А это неправда. Наоборот, если активный образ жизни ведешь, тебе надо еще больше витамина С. Вот так.
3: Далее, аскорбиновая кислота используется как проявляющее вещество в традиционной аналоговой фотографии. Правда или ложь?
2: Думаю, правда.
3: И это? Это действительно правда. Будучи экологически чистым и мощным антиоксидантом, она часто применяется не самостоятельно, а в паре с другими проявляющими веществами. Итого у вас 2 из 3 и сертификат на 3000 рублей.
2: Ура!
1: Елена, отменять ничего не будем.
3: Оставляем?
2: Ну, что делать? Буду в следующий раз дозваниваться до кружки.
1: Да, все хорошо, конечно, да. Будем ждать вас вновь. А сейчас с победой, и сертификат на 3000 рублей уже направляется в северную столицу под первые аккорды хита Кайли Миноук.
0: Фейк-контроль.

0: Торжествующая первая смена будет с вами плавненько прощаться. А чем мы торжествуем? Не только потому, что сегодня день без обид, и мы решили с этим распрощаться, а еще потому, что вы, наши слушатели, победили во всех играх.
1: Вау, какие красавчики сегодня все,
0: да,
1: у нас.
0: Да, нейрохит красавчик, да, обратный отчет сделали.
1: Ай, сделали.
0: Есть контакт. Что, где, когда? Заполучили 15 тысяч.
1: Заполучили.
0: Ну и фейк-контроль буквально минуту назад, да, тоже 2 из 3. И сертификат на 3000 рублей наша слушательница забрала.
1: Ну какие все сегодня молодцы.
0: А завтра, может быть, еще лучше. Да, желаем вам классного вторника. Напоминаем, с 2 до 3 Филичита, возможность поздравить друг друга. В 21.00 начнется знаменитая вечеринка Ретро-ФМ.
1: Ну и мы, конечно, должны еще раз сделать это объявление, потому что я перестала его понимать. Кудрявый отстриг кудри. Друзья, мы в своих каналах опубликовали это роковое событие. Вот, ему снова 17. Обязательно смотрите. Как это вышло. Ну, а сейчас придет мужчина зрелый, в возрасте.
0: Ничего не менялся своей прической, да. У него все старинно и хорошо.
1: Поэтому, друзья, все наши ведущие, звукорежиссеры и вообще молодцы, оставайтесь с нами в течение всего дня, и настроение у вас будет классное.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: В Ростове +28. По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха в середине дня составит +30 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На 1000 квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
6: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
7: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды.

0: проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
1: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
2: Да.
1: Поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
2: А что можно выиграть?
1: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
3: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информацию об организации, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте браки, получения уточните у сотрудников столовых.
4: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: Boys, никого не boys, и girls, как всегда, без слез. Ну, вот такой креатив с утра пораньше. Ну, у кого когда утро начинается? У меня сейчас. Уж извините, друзья, всем, кто проснулся, и если вдруг есть такие, кто так же, как и я, просыпаются, то, пожалуйста, вот вам, пожалуйста. Доброе утро. Вторника, 23 июня, на календаре продолжается. Вместе, в том числе с Сабриной, и другая отличная музыка продолжит появляться, так и знаете. Здесь Владимир Пресняков скоро, Лайонел Рич и много чего еще музыкального, мелодичного. Уж будьте любезны, но это я уже как бы сам к себе. Обязательно. Меня зовут Юрий Гурьянов. Все продолжится уже очень-очень скоро. В Москве уже 11 часов и 17 минут.
1: Вечеринка. Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Зачисляй, храни и трать.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: Très belle chanson, super ambiance. Letty continue. Это Julio Iglesias, Vole Femme. На Ретро FM, конечно. Такая вечная музыкальная красота, не проходящая с годами и даже с десятилетиями. И все это, друзья, ну, конечно, на Ретро FM. Причем скоро ждем музыкального продолжения. А сейчас о важном. Половина 12 в столице с последними новостями. Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Россияне смогут получить доступ к госуслугам и за рубежом. Такой эксперимент правительство начнет действовать в июле. Его будут проводить Россотрудничество и подведомственные медучреждения. Действовать он пока будет в 12 странах, среди которых Армения, Индия, Казахстан, Китай, Сербия, Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Участники эксперимента смогут также получить сертификаты для электронной подписи, находясь за границей. В нескольких российских регионах объявили ракетную опасность. Как пишет РИА Новости, предупреждения рассылают жителям Воронежской, Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей, а также Нижегородской и Самарской. В последней, по словам мэра Ивана Носкова, приостановлено движение наземного общественного транспорта. Также о ракетной опасности предупредили в Подмосковье. В регионе возможны перебои интернета. Госнакушгалантерею ведут в России с 1 марта будущего года. Он заменит нормативы от 2007-го. Стандарт касается, в частности, кожаных сумок, портфелей, чемоданов и папок. Документ прописывает требования к их размерам, качеству материалов, методам изготовления, транспортировки и хранению. Также вводит запрет на присутствие царапин и пятен на поверхности. При этом стандарт не распространяется на детские ранцы, рюкзаки и портфели. Правительство Литвы во главе с премьер-министром Ингой Ругинине объявило об уходе в отставку. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина. Это связано с изменениями в составе правящей коалиции. В начале июня социал-демократическая партия Литвы решила прекратить сотрудничество с партией Зарианом Дьеманом, обвинив ее в популистской политике. На что только не пойдут люди ради рекорда. Например, британец Колин Джонс провел 4 дня в ванне, наполненной фасолью в томатном соусе. Этим он надеялся побить мировой рекорд 40-летней давности. Бассейн разместили в пабе, хозяева которого и подкармливали мужчину эти дни. Единственные послабления – обогреватели и 30 минут в день для посещения туалета. Самым сложным, по словам Колина, оказались ночи. Он сравнил их со сном в холодильнике. А вот удалось ли ему попасть в книгу рекордов, пока не сообщается. И о валюте на этот вторник. Доллар – 73 рубля 77 копеек, евро – 84,59. Пока на этом все. А далее на Ретро FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Кстати, до того момента, как солистка группы Texas Charlene Spiteri прошла прослушивание, стала голосом теперь же очень известного коллектива шотландского, она работала парикмахером. Кстати, очень полезная и важная профессия. Говорят, что примерно половина клиентов во время стрижки рассказывают своему мастеру свои самые сокровенные секреты. Поэтому парикмахеров, в принципе, можно назвать такими неофициальными психологами. Подтвердите, пожалуйста, так это или нет, если кто-то в профессии, кто-то в курсе, дорогие парикмахеры. Черкните там где-нибудь пару строчек в наших чатиках. А, по сути, ну, как бармен, да, только не коктейльчики миксует, а пряди укладывает. И, кстати, по поводу настроения, мы, между прочим, тоже положительно на него воздействуем. Это Retro FM. Есть у нас свои секретики. Хотя какие секретики? Просто музыку классную ставим, и все. Вот основной принцип нашего с вами сосуществования, в хорошем смысле. Queen, дальше комбинация Алена Апина. Да много чего еще запланировано. Прямо здесь, на Retro FM. 11 часов и 42 минуты уже в Москве.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха в середине дня составит плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
5: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёжки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00 18+.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артика Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязов с Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22.30. Категория 16+.
1: Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
3: В воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.

0: Это группа Queen, A Kind of Magic, что-то вроде магии, но есть ощущение, что это именно она и есть. Во всяком случае, уж музыкальная магия точно действует на 100%. Однажды Фредди Меркьюри сказал: «Я просто ребенок, но только постоянно скрываю». Это, ну, собственно говоря, это хорошо коррелируется, оба эти утверждения, и про магию, и про детскость. Извините за придуманное слово. Так, друзья, значит, у нас с вами что? Какие планы? Музыка классная, вот, все, пожалуй, и хорошее настроение тоже. Не забудьте ко всему этому пристегнуть. Если что, мы поможем. Обращайтесь прямо здесь, на Retro FM. Вторник у нас продолжается 23 июня. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха в середине дня составит плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+. Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Я вспоминаю, я напоминаю про, ну не знаю, про то, какое у нас тут все классное на Ретро-ФМ. Вот взять утреннее шоу «Первая смена», каждое буднее утро, игры с крутыми подарками, самые свежие новости, темы интересные, отличное настроение, конечно, любимая музыка. Ну и ведущий Саша Светлов и Ирина Субботина придут и разбудят любого. Даже если вы уже проснулись, они вас еще раз разбудят. Так и знаете, не проспите «Первую смену» каждый день с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Да вообще есть такое предложение не расходиться. У нас ведь, знаете, и сейчас тоже классно. Музыка, опять же, вот из ближайшего буквально. Скоро группа Roxette, Modern Talking и много чего еще. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это, все правильно, Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
10: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Разгулялась волна, а тебе не почем.
12: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
13: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90.
14: 12+.

Ретро-ФМ и лето.

0: Ну что там, кому цветы, кому там мороженое, что-то, может быть, еще важное есть в этой жизни. Хотя, казалось бы. А, ну нет, может быть, смс-ку еще с зарплатой. Или что там еще. А, и новости. Новости, кстати, тоже должны быть иногда. У нас на Ретро-ФМ они, кстати, есть.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Выпускникам медвузов нужно предоставлять жилье на время обязательной отработки у наставника. С таким предложением выступили в Госдуме. Речь идет о тех, кто учился по специальности «Лечебное дело», отмечают парламентарии. Для получения аккредитации выпускникам нужно обязательно отработать некоторое время в медучреждениях, включенных в систему ОМС. Депутаты посетовали, что в законе нет требований, где именно должны проходить отработку вчерашние выпускники. А значит, они будут выбирать те медучреждения региона, где выше зарплата и больше льгот. Из-за этого отток молодых специалистов из бедных, благополучных регионов увеличится. В Ростовской области водители предупреждают о дождях, сообщает «Автодор». Согласно последним данным, дожди прогнозируют в Донском регионе днем и вечером. В том числе осадки выпадут на трассе М4 Дон. В этот период риск попасть в ДТП значительно возрастает. Водители просят быть аккуратнее на дорогах. Сегодня в Ростове-на-Дону организовали антитеррористическую тренировку. Об этом сообщили городские власти. Во время практических мероприятий на улицах могут собираться правоохранители. В некоторых местах будет отмечаться сосредоточение значительного количества стражи порядка, предупреждают в администрации Ростова. Власти отмечают, что все проводимые мероприятия носят исключительно учебный характер. Жители и гостей Донской столицы просят сохранять спокойствие. Следующие через Ростовскую область поезда поменяют расписание сегодня. Об этом сообщает Grand Service Express. Согласно последним данным, все поезда будут следовать от станции Керчь-Южная. Также некоторые маршруты изменят свое расписание в этот день. Изменения касаются 4 поездов. Они связаны с временным закрытием одного из участков Крымской железной дороги. На 3 ночи в Ростове перекроют железнодорожный переезд на Нансена. Об этом сообщили в администрации города. Ограничения затронут переезд, расположенный в районе страны Советов 3. В связи с проведением неотложных аварийных работ на железнодорожном переезде по улице Нансена будет временно прекращено движение транспорта. Полностью перекроют следующие периоды с 20 часов 26 июня до 7 утра 27, с 8 вечера 27 июня до 7 утра 28 и с 8 вечера 28 июня до 7 утра 29. О курсе валют: доллар 73 рубля 77 копеек, единая европейская валюта 84 рубля 59 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну вот, если вдруг как-то так получилось, что кто-то нас куда-то зовет, мы, конечно же, сами люди взрослые, сами решаем идти, не идти, ехать, не ехать, бежать, не бежать. Кстати, может быть, иногда бежать стоит и в противоположную сторону, но только не в случае с музыкой, естественно. Все по заветам и советам группы «Мираж» и Натальи Гулькиной, в частности, как в данном случае вокалистки, снова вместе. Ну, здрасте тогда еще раз. 12 часов и 42 минуты уже московское время. Скоро поздороваемся с Сандрой. Андрей Миронов появится, Милен Фармер также на подходе, это музыка на Ретро FM. Скоро продолжение.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро FM. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро FM. Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
5: Лор-органы лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. «Лолита», «Шаман», «Татьяна Куртукова», «Арти Гасти», «Стас Бьеха», «Ольга Бузова», «Сергей Лазарев», «Люся Чеботина». Ты смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22.30. Категория 16+.
8: Вечеринка Ретро-ФМ.
9: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
10: Лучшие танцевальные хиты
9: в неповторимом миксе.
11: Ровно в 21.00. Вечеринка.
12: Ретро-ФМ. Ростов-на-Дону. 101.2.

идеал. Моя звездочка, ягодка, рыбка, зубки, жемчуг, а губки, коралл. Хороши также грудь и улыбка. Я таких

0: I'll never be Мария Магдалина. Я никогда не стану Марией Магдалиной, а может и не надо, потому что вы уже, дорогая Сандра, и так есть. Вы уже, собственно говоря, Сандра, вы уже голос поколений, голос в том числе проекта «Энигма», голос «Арабески» в какое-то время, да и много чего еще, и в самостоятельном сольном плавании тоже очень много суперхитов. Вот, пожалуйста, один из них — «Мария Магдалина». Тоже, можно сказать, культовая песня. Много всего хорошего музыкального, мелодичного. Много людей, состоявшихся, в первую очередь, с музыкальной точки зрения, здесь в эфире RetroFM продолжит появляться, и мы этому только рады. Сегодня во вторник, 23 июня. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я тоже рад, ну, в том числе и потому, что нахожусь здесь, рядом с вами.
1: RetroFM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
2: В эти минуты в Ростове.

0: Дану плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
1: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
4: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
4: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёчки еще будут, поверь.
4: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
4: Сбор гостей в 17.00, 18+.
8: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейной стоматологии «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
11: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

Теперь сижу я рот разинув, сижу я рот разинув. Когда выходишь ты к доске, не знаю, что с тобой случилось.

0: Три знаменитых норвежца, три буквы, ага. Собственно, по именам Пол Воктор Савой, участники Магне Фурухольмен и, конечно, золотой голос группы «Аха», вокалист Мортен Харкит. Кстати, интересно, что в самом начале карьеры, в начале группы «Аха», вокалист Мортен получал меньше всего денег от продажи музыки, так как почти не принимал участие в написании песен. Вот такая как будто бы несправедливость, а голос просто звенел из, можно сказать, всех утюгов в хорошем смысле по всему миру. Дальше, следом за группой «Аха», рядом с нами Shocking Blue, Танита Тикарам, Андрей Губин появится. Много красивой музыки, обещаю, и выполню уже в самое скорое время. В Москве уже 13 часов 15 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Для тех, кто завтракал яичницей, знаешь, особенно. Говорят же, для хорошего голоса нужно выпить или съесть пару яичек. Вот, ребята, значит, вы точно должны позвонить нам в Мира
3: Хит. Даже яичницу пьешь.
0: Рита! Рита!
2: Я здесь. Что-то я не понимаю.
0: Я подозреваю, что там опять траты на маркетплейсах
2: идут. Это да,
0: что
2: как это ты такое? Понял? Первая
1: смена. По будням с 7 до 11 на Ретро FM.
4: Реклама.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
8: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге,
7: в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: это самая знаменитая фраза, которую мы, друзья мои, массово слышим именно так, как надо нам. She's got it. В переводе «она добилась этого», «она это получила». Ну, слова, которые навсегда превратились исключительно в «шизгару». И все. Без вариантов. Нет никакой силы на Земле и в космосе, которая может нас в этом переубедить. Между прочим, более полувека уже как «шизгара». 57 лет исполнилась песня недавно. Знаменитый хит 69-го года от группы «Shocking Blue». Ну, о том, что происходит сейчас, узнаем из новостей на Retro FM. В Москве уже половина второго. Сейчас свежая информация от Дмитрия Королева. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Госавтоинспекция официально опровергла сообщение о якобы предстоящем ужесточении ответственности для автомобилистов с 1 июля. Речь шла о повышении штрафов за использование мобильного телефона за рулем и изменении порядка проверки светопропускаемости автостекол. Водители призвали доверять только официальным источникам. В ведомстве напомнили, что любые изменения в этой сфере проходят строгую процедуру публичного обсуждения. Россия готова возобновить переговоры с Украиной в любой момент, продолжив их с той стадии, на которой они были прерваны. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Также он заявил, что при необходимости Россия готова предпринять меры для защиты Белоруссии. По его словам, Киев стремится расширить географию боевых действий. Лавров отметил, что так Украина осложняет урегулирование конфликта политика дипломатическими средствами. Как минимум 130 жилых домов пострадали в Свердловской области от раскола стихии. При этом 32 из них разрушены до основания. Их уже не смогут восстановить. Сотни людей остались без крыши над головой. На регион обрушился смерч. Гигантская воронка срывала кровлю со зданий, переворачивала машины, сносила деревья и заборы. Синоптики допускают, что разрушительное природное явление может повториться уже на границе Свердловской области и Пермского края. Правила приема выпускников и студентов на работу и стажировку будут изменены. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит сегодня. В частности, предложено срок стажировки ограничить 6 месяцами, а работники получат положенные законом гарантии. Если работодатель примет решение оставить молодого специалиста в штате, ему не потребуется испытательный срок. Россияне продолжают выбирать семейную столицу страны. Обращения принимаются до 1 июля. Победителя планируют объявить в октябре. Как сообщили в Минтруде, о своем желании принять участие в конкурсе заявили уже 55 городов. Цель – стимулировать их на улучшение условий для семей с детьми, поощрять распространение успешных практик поддержки многодетных и формировать комфортную для них среду. И о валюте на этот вторник. Доллар – 73 рубля 77 копеек, евро – 84,59. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой,

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на...

0: How do you do?
1: Или как у них там еще у иностранцев у этих? Привет, как дела? На здоровье? Бабушка? Балалайка? Ну все, закончились пока штампы. Давайте теперь шутки в сторону. Это легендарный шведский дуэт, группа Roxette, конечно. Подарили миру много классной музыки, в том числе и вот эту красоту, песню How Do You Do, которая вышла летом 92 года. Вышла и пошла. И до сих пор идет. Заглядывает к нам периодически на огонек. А кто еще к нам заглянет? Вот вопрос. И следом ответ. Bad Boys Blue на подходе. Queen, Zodiac и много чего еще, конечно, прозвучит здесь в эфире Retro FM. 13 часов и 41 минута уже.
2: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».

0: Вторник, 23 июня на календаре. Давайте разберемся, что у нас там на этом самом календаре. Полистаем, посидим вместе. День балалайки сегодня. О, недавно я не зря вспомнил. Балалайку. Так, поздравляем и балалайку, и всех, кто знает, что с ней делать. День мифов и легенд тоже сегодня отмечается. День рождения пишущей машинки. День женщин-инженеров сегодня, так что, дорогие дамы, кто причастен к профессии, конечно, поздравляем. А еще сегодня день тайных посланий. Надо как-то это все отмечать, я считаю. Для этого у нас есть филичта. Послания, конечно, у нас не тайные. Мы работаем над тем, чтобы как можно более широкой огласке их придать здесь в эфире Retro FM. Все, филичта в следующем часе обязательно начнется. Обращайтесь. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Retro FM.
1: Реклама.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 20.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой, батарейка.

0: Привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Опять пельмени. Я на них уже как на родных смотрю.
4: А что, если ужин будет домашним, но готовить не надо? В Застолье вот сытный ужин всего за 199 рублей.
3: Собираемся, дорогая!
4: В столовых Застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
5: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 15+. Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

а теперь она продолжает начинаться. Да, меня зовут Юрий Гурьянов. У нас, кстати, сегодня подарки классные. В этом часе одному из вас Retro FM подарит пригласительные билеты на большой летний концерт группы Любэ в Москве. Так, и знаете, телефончик, пожалуйста, будьте любезны, запишите наш прямого эфира 23-24-88-3, код Москвы 495, или можно вот так целиком, 495-23-24-88-3. Но это еще не все, смотрите, у нас есть номер для смс-сообщений, все предусмотрели, 5533, вначале обязательно RetroFM пишем, чтобы все дошло. Специальная кнопка на сайте retrofm.ru, филичита, там удобная форма, тоже можно отправить все, что пожелаете. Канал RetroFM в Максе, на который надо обязательно подписаться, потому что там есть публикация волшебная в филичите, посвященная. Вот прямо в комментариях под ней мы оставляем все то важное, что хотим услышать сами и хотим отправить всем ожидающим, так сказать. Да, все, поехали.

0: все, началось. Пошли сообщения. Но ведь мы же этого только и ждали, правильно? Потому что мы же ради этого и задумали Филичту. Вот, пожалуйста, здравствуйте, самое лучшее радио Ретро-ФМ. Хочу поздравить с днем рождения Карасеву Марину Айнединовну и пожелать ей крепкого здоровья, счастья, добра, удачи и позитивного настроения. Это Александр Карасев из какого-то очень известного города. Он написал, где-то Москва, это где такое? А, ну все, понятно, разобрались. Недалеко где-то от нас. Так, Оксана пишет: привет, любимая радио Ретро-ФМ. Хочу передать привет любимым мальчикам, супругу Антону и сыну Илье. Я вас очень сильно люблю. Это Оксана из Сочи. Так, привет самому классному и кайфовому радио, его ведущим. Передайте привет моей Аленке от ее Алехи. Вот, так. Сделано. Юлия пишет: любимая Филичта, слушаем и ждем тебя каждый день. Привет городу Челябинску, особенно моим дорогим родным людям, родителям Ирине и Константину, дочке Уляшечке и мужу Юрию. Отдыхаем на даче. Переводим дух от дождей. Ваш Юляша. Алена, следующая. Здравствуйте, любимое радио моей снохи Зины из Прохладного. Сегодня день рождения. Поздравьте ее, пожалуйста. С любовью, Алена из Владикавказа. Спасибо, пожалуйста. Ну, конечно, мы поздравляем сноху вашу, Зину, с днем рождения. Елена, ура, всех причастных дам и себя лично поздравляю с днем женщин-инженеров. Привет Юрию и спасибо за ценную информацию. Елена Пенрок. Ну да, информация такая... Без нее же вот даже жить невозможно было, мне кажется, без этой информации. Пока я не рассказал, как? Я даже не понимаю, ночей не спали, наверное, не ели, не кушали. Ладно, ладно, шучу. Напомнить о празднике — это важно, правда. Мария Курапова пишет: привет, любимая радио Ретро-ФМ. Сегодня у моих дочек Полиночки и Веронички 5 лет. С днем рождения, моей крошки. Здоровья и счастья вам, мои солнышки. Мам с папой очень вас любят. Елена, следующая из города Дмитрова. Всем привет, сегодня 4 года как не стал Юрию Шатунова. Поставьте, пожалуйста, одну из его песен. Давайте все вместе вспомним Юрочку. Да, конечно, поставим, но сейчас у нас пока все расписано на ближайшее время, но вы же понимаете, вот кто как не Ретро-ФМ в принципе, вообще в таких количествах ставит в эфир замечательные песни группы «Ласковый май» и Юрия Шатунова, естественно. Так что обязательно будут, даже если не в ближайшее время, то в любом случае уж точно поставим. За это переживать не стоит вообще.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово.

0: Фелич, там такая классная программа, где можно приветы передать и вообще много чего передать. Красиво? Слушайте, ну ладно, как получилось. Ладно, Пати Райан, Stay With Me Tonight на Retro FM. Так, сейчас, подождите, у нас вот от Анны сообщение. Близкий круг поздравляет Наденьку из Кургана с прошедшим днем рождения. Желаем счастья, удачи, чтобы мечты сбывались, благополучия, никогда не унывать, оставайся. Всегда такой же душевный, оптимистичный, отзывчивый. Пусть каждый день приносит только улыбки, радости, успех. Целуем, обнимаем. Это для Надюши, напомню. Отправила Анна, а мы все взяли и присоединились здесь на Ретро ФМ. Так, следующее. Привет из Липецка. Добрый день, Ретро ФМ. Хочу передать привет всему Липецку, своему любимому мужу Станиславу. Желаю ему продуктивной недели в нашем ремонте дома. Сил и энергии. Жена Александра. Я как будто за тех, кто делает ремонт, сижу и вздыхаю здесь. Ну, потому что, я не знаю, вы герои, конечно. Так, что еще есть? Ильгиз, ну что, с очередным днем рождения меня. Я молодец, дерзай, люби, ничего не бойся. Лучшее впереди, поэтому смело шагай туда и бери от жизни все, что считаешь нужным. Ну вот, и сам распланировал, сам поздравил. А мы, как всегда, здесь торжественно это озвучили, присоединились. Вот, пусть так и будет. Так, значит, Алекс у нас пишет... Он же Александр. Здравствуйте, любимое радио. Хочу передать привет любимой девушке Анютке, которая сидит напротив меня и слушает вместе со мной любимую волну. Хочу передать ей, что я сильно... Так, а что? А почему здесь «не»? Тут написано, что я сильно не люблю, и все у нас будет хорошо. Но я надеюсь, что, Александр, вы опечатались. Вот. Поэтому мы это «не». Сейчас, подождите, быстренько как-нибудь зачеркнем. Вроде бы все, да. Нормально все. Теперь вы любите снова, Александр. Вот так. Кто еще у нас отправил сообщение? Здравствуйте, поздравляем Мазину Ольгу Алексеевну с днем рождения. Желаем ей 74 котенка, которых скоро наши кошки для нее родят. Удачи во всем и счастья свои. Спасибо и вам счастья. Ну, не все понял, скажу честно. Но ведь задача-то передать, правильно? Чем мне, я буду вмешиваться, что ли, в дела ваши личные? Нет, за что? Хотя, конечно, интересно, любопытство всегда раздирает. То, что там у вас происходит? Ну, не хотите, не рассказывайте. Ладно, все, давайте музыку слушать классную.
1: Ежедневно с 2 до 3. Феличита.
2: На Ретро-ФМ.

0: Так, Евгений из Яшкар-Алы передает привет, безумно любит и восхищается своей прекрасной Алиночкой. А теперь мы все об этом знаем. Вот так. Так, кто там еще у нас? Кому чего передает и восхищается. Привет, Ретро ФМ. Уже вчера был экзамен, но сдал на хорошую оценку. Передаю из Ногинска огромный привет. Это Максим Сергеевич Ларченко. Ну, во-первых, мы поздравляем вас с тем, что сдали. Четверка хорошая, действительно, оценка. Так, подожди, а какая... вы же не сказали. Я сам себе надумал, представляете? Так... Может, у вас пятерка вообще. Так, пишет у нас кто? Ольга пишет. Здравствуйте, Юрий. Вчера у Надежды, у нашей Надежды Емельяновой был день рождения. Мы хотели бы ей от всего близкого круга поздравить ее с этим замечательным праздником. Здоровья, счастья, мира. Любим, обнимаем сквозь города. Это Ольга Скрипникова из Ростова-на-Дону. Так, Надежда здесь. Здравствуйте, пожалуйста. Передайте привет Дмитрию Никитину из Воронежа. Люблю, жду встречи. Так, Замира, привет, замечательная Феличита, передаю огромный привет Дмитрию из Норильска, желаю ему скорейшего возвращения домой. Это Замира написала и отправила. Ну и правильно сделала, у нас же Феличита, правильно?
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды. Пума, Коламбия, Демикс, Фила, Каппа с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
5: Подробности на astoriagrande.com.

0: Сиси Кэтч, I Can Lose My Heart Tonight, Филичтем. И Анна, кстати говоря, тоже Филичтем. Доброго дня, пишет Анна всем. У меня сегодня день рождения, приму от вас поздравления. Этот летний день, спасибо, передайте, пожалуйста, привет моей внучке Ксении, дочке Елене и супругу Алексею. Всех люблю, Анна из Твери. Анна, принимайте. Забирайте наши огромные большие поздравления с днем рождения. Всем самого хорошего. Музыку классную для вас буду ставить следующую. Так, да? Все, посмотрел, да? Классная точно песня. А, с другой стороны, у нас что, другие, что ли, бывают? Нет, у нас только классные песни, все, так что да. А, передайте, пожалуйста, привет из... Привет, ИП Федоров. Успехов и хороших продаж. Это Орех написал. Прикольно. Так, Наталья, здравствуйте. Передайте привет моему супругу, полковнику ВДВ Альберту. Сделали. Михаил пишет: добрый день, любимое радио. У нашего сына Александра сегодня день рождения. Мы все его поздравляем, желаем ему всего наилучшего в жизни. Главной удачи и, конечно, хорошее настроение с вашим радио. Новосибирская область, семья Лебедевых. Так, добрый день, любимое радио. Карина Краснова из Волгограда. Хочу поздравить мою единственную любимую подругу детства Галину Голубеву из Одинцова с днем рождения. С пожеланием крепкого здоровья, чтобы не унывало. Жизнь только начинается. Люблю, целую. Спасибо, да, пожалуйста. Так, Татьяна Овчинникова. Здравствуйте, любимое радио. Я Овчинникова Татьяна из города Ростова-на-Дону. Хочу себя поздравить. А, ой, что это себя? Нет, там не так написано. С каких пор я начал выдумывать сообщения? Так, хочу сегодня поздравить своего любимого мужа Овчинникова Анатолия. Желаю ему крепкого здоровья, счастья и любви. Вот как там было на самом деле в этом сообщении от Татьяны. Сергей пишет: здравствуйте, Ретро-ФМ, слушаю вас каждый день. И мне вы помогаете в работе, не позволяете отвлекаться. Хочу передать всем покупателям магазина близкий поселок Завета Ильича. Спасибо, что вы с нами. Это Сергей из Хабаровского края написал. Так, кстати, билетики пригласительные на концерт, большой летний концерт группы Любэ в Москве. Они, знаете ли, у нас есть. И вот я думаю, кому бы их отдать. А давайте-ка, знаете, как сделаем? Я отдам их какому-нибудь классному, позитивному слушателю Ретро-ФМ. Телефон прямого эфира 23-24-88-3, код Москвы 495.
1: Телефон в Москве 495-2324-88-3.

0: это нормально, когда не минуты покоя, когда приходит сообщение каждую минуту и секунду сюда, к нам, непосредственно в Филичту. Аннушка написала, например: «Добрый день, мое любимое радио Ретро ФМ. Есть такое красивое место, называется оно Байкало-Амурская магистраль. А короче, БАМ. Так вот, именно там, в суровом городе Новая Чара, сегодня отмечает день рождения Кравченко Алена. А мы-то и не знали, сидим тут и не в курсе совсем. А вы же не рассказываете, но вот хорошо, что написали. Желаю ей творческих успехов и бесконечной любви. Жду тебя в гости». Это написала, напомню, Аннушка для Алены Кравченко. Мы присоединяемся, конечно, поздравляем Алену с днем рождения. Так, продолжается присоединение. Сейчас к нам присоединяется Даниил из Москвы. Даниил, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юрий, здравствуйте всем слушателям радиостанции, любимой моей.
0: А как она называется, напомните, любимая ваша радиостанция? Вы какую любите, скажите, честно?
1: Самая любимая ретро-ФМ, самого детства слушаю.
0: Других не надо. Так, ну и что, кому что-нибудь передавать, может быть, будем, Даниил?
1: Ага. Хотелось бы передавать привет своим коллегам по работе, Александру, Евгению, Дмитрию, пожелать им хорошего завершения рабочего дня. Также передаю привет своим родным и близким из города Равенска и из города Белгород. Всем, кто меня узнал, в общем, передаю привет.
0: Даниил, скажите, пожалуйста, а вы вот своим коллегам любимым и родным всем, а вы рассказали им тоже, какая радиостанция самая классная?
1: Безусловно, рассказала.
0: Они в курсе, чтобы слышали?
1: Конечно, да.
0: Все, тогда, Даниил, вы такой хороший человек, вы знаете, хочется вам просто сейчас подарить от Ретро-ФМ пригласительный на двоих на большой летний концерт группы Любэ. Да, 28 июня, Зеленый театр ВДНХ. Вас ждут любимые хиты и душевные песни, которые стали символом не одного поколения. Комбат, Атас, Давай за и многие-многие другие. Большой летний концерт группы Любэ под открытым небом.
1: Спасибо,
0: не пропустите. Я вас поздравляю.
1: Спасибо.
0: Да, пожалуйста, нам для своих любимых слушателей ничего не жалко. Хотелось только напомнить о том, что концерт будет проходить и 28 июня, и 27. Билеты, между прочим, разлетаются очень быстро, но шанс есть еще успеть выхватить, так сказать, последние.

0: Буров Роман Анатольевич пишет. Хочу поздравить участкового уполномоченного капитана полиции Гетманова Эдуарда из города Северодвинск с победой на всероссийском конкурсе. Лучший по профессии Северо-Западного федерального округа среди участковых полиции, который проходил в Санкт-Петербурге. Эдуард, молодец, так держать. Северодвинск гордится тобой. Так, это Роман, напомню, у нас активничает. Кто еще? Растерялся, сообщение нет, вот они, нашел. Нашему папе, любимому мужу Евгению Косорокову желаем крепкого здоровья. Ему это надо обязательно сейчас, так как ты все делал и делаешь для нас. Мы все очень сильно тебя любим, очень рады и благодарны жизни за то, что ты есть в нашей жизни. Все у тебя получится, что задумал. Главное, не сдавайся. Так, передаю привет любимым девочкам из 106-го кабинета. Сегодня уже вторник, скоро выходные. Ну, конечно, неделя летит, видите, уже не заметили, уже вторник пришел. Так, что там осталось-то буквально всего ничего. Привет, любимое радио. Хочу поздравить с прошедшим днем рождения мамулю. Всего из самого наилучшего. Передайте привет, пожалуйста, дочке. Она очень ждет. Марина Пугина. Я их очень люблю. Евгений Пугин это написал. Добрый день, пишет вам Александр. Хочется поднять настроение коллеги по работе Владимиру Диденко. Поставьте какую-нибудь веселую песню. Ладненько, договорились. Передайте привет и мои признания в бесконечной любви и преданности моей супруге Виктории Андреевой. Ты мое самое дорогое, что случилось в моей жизни. Готов с тебя на все. Твой муж Андрей из города Истра. Так, Андрей, мы, если что, свидетелями будем. Мы услышали, что вы готовы на все, значит. Так. Сейчас где-то еще. Вот. Доброго времени суток, Марина пишет. Мама новобрачных Коробейникова Марина, хочу пожелать своей дочери, теперь уже Зиборовой Анастасии и любимому зятю Артуру быть счастливыми каждую минуту, чтобы их дом наполнился детским смехом. Сегодня они вылетели в путешествие в Анталию. ЗАГС был 06.06.26, город Реутов. Это вот это вы, конечно, постарались, дату красивую. Захапали. Ну, в смысле, в хорошем смысле, да, молодцы. Спасибо любимой волне Ретро-ФМ, что всегда в диапазоне хорошего настроения и вещания. Спасибо, спасибо. Все для вас, наши дорогие, уважаемые, любимые слушатели. А это Филичита продолжается на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Невралгии лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс.
7: Мы готовы!
6: Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22.30. Категория 16+.
8: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
9: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
8: Каждое воскресенье в час дня
9: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
8: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
9: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
8: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
9: Подробности на сайте retrofm.ru.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Ретро-ФМ.

0: I got a girl, это Лоу Бега. I got a girl, значит, у меня есть девушка, а у нас есть и девушки, и парни, и мальчишки, и девчонки. Это те люди, которые пишут нам сообщения. Филичту, Марина, например, привет, любимая ретро-ФМ. Поздравь себе моего любимого мужа Рафа. И передайте привет нашей дочери Яне, ее молодому человеку Матвею. Всех с чудесной погодой. Марина, поставьте хорошую песню на ваш вкус. На связи город Подольск. Так, привет, любимая Филичта, мы Хабаровск, рады вас слушать каждый день. Сейчас с супругой на даче отвисаем и просим передать привет только что подъехавшей к нам в гости подруге и коллеге Рагаулиной Елене. И пожелать ей хотим отличного предстоящего отпуска Роман и Ирина Румянцева. Давайте там уже отвисайте как следует, чтобы хватило надолго. Вот. Любовь, добрый день, любимое радио. Слушаю вас почти постоянно. Очень нравятся все песни. Вспоминается молодость. Это любовь. А мы, знаете, с такой целью тоже ставим песни. Да, да. Татьяна, привет, любимое радио. Прошу передать привет моему мужу Алексею и сыну Павлу из Курган. Так, нет, подождите. Сейчас вот... Не, мне уже самому смешно. Я уже начинаю города выдумывать. Сейчас, погодите, я просмеюсь. Так сказать, и заново начну уже второй раз, чтобы все нормально было. Татьяна, вот, давайте. Привет, любимое радио. Прошу передать привет моему любимому мужу Алексею и сыну Павлу из Иркутска. Да здравствует новая крыша сарая, жена Татьяна. Так, у сарая есть крыша, а у меня такое ощущение, что иногда куда-то она вот как будто бы немножко чуть-чуть того. Татьяна, добрый день, любимое радио. У меня вчера был юбилейный день рождения. Поздравьте меня, Татьяна Рукасуева из Иркутска. Татьяна, поздравляем вас с прошедшим, всем вам самого хорошего и доброго. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Виктору. Мы тебя очень любим, жена Ольга и дочки Валерия и Вероника. Так, кто еще тут у нас хочет что-нибудь передать? Светлана, вот, пожалуйста. Всем привет из Ростова-Великого. Хочу передать привет своим девочкам из цеха электроники завода ЦСВТ. И особенно Наталье Купаевой, чтобы работала с нам всем веселее вместе с радио Ретро-ФМ.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте Ретро-ФМ.

0: что выходим на финишную прямую. Фильчты. Надежда, здравствуйте, пожалуйста. Передайте привет Дмитрию Никитину из Воронежа. Люблю, жду встречи. Это Надежда написала. Азат пишет. Юрий, добрый день. Кого нам ждать в субботу в программе «Ю»? А пока жарим мясо, овощи на мангале, жизнь продолжается, она прекрасна, всем не вешает нос. Это Азат, Феодосия. Вы знаете, я пока вот, пожалуй, немножко попридержу. Есть, я, конечно, знаю, о ком я буду рассказывать в программе «Ю» на этой неделе, но еще чуть-чуть, немножечко вот сейчас потомим, давайте всех, и потом расскажем уже, что за артист, что за группа там, может быть, я не знаю. Про кого-то точно расскажу. Так, Елена Истомина, Каменск-Уральский, ликует, потому что у Леночки Каневец юбилей. Поздравляем тебя, наша любимка. Еще сообщения были. Привет. Передаю 67-му километру. Особенно Ленусику, любимому мужу Денису и дочке Катюшеньке, Душеньке. Привет, Ретро-ФМ. Поздравляю с прошедшим юбилеем своего дядю Романа Патрушева. От всей души желаю ему крепкого здоровья, счастья, энергии, благополучия всей его семье. Вчера у него был юбилей. Племянница Ксюша из Москвы. Ну вот видите, не забыли, не пропустили, поздравили. С днем рождения. Кирилл, Краснокамск, Пермский край. С днем рождения, пожалуйста, поздравьте Харитона Селиванова, сыночка моего, и лапочка дочка Милаша Селиванова. Обнял, поднял, хрустнул, заплакал. А почему заплакал? Ну, не знаю, может быть, как-то это, побольше радости лучше. Так, Ольга Александровна, добрый день, замечательный ведущий Юрий, самого замечательного радио Нижний Новгород, что самые искренние и сердечные поздравления с днем рождения. Надюша Емельянова, желаем счастья, мир, любви, ты прекрасна, не забывай об этом, пусть исполнится все заветные желания. Это Ольга. Ну все, давайте, надо закругляться. Филичтан сегодня заканчивается. Скоро ждите Антона Веселова уже буквально минутки через 3-4. Прямо здесь, на Ретро-ФМ, будет вам песни классные ставить. Меня зовут Юрий Гурьянов. До завтра.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону +28 градусов.

0: градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
1: Реклама.
2: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Много Мото». Аксай, рынок казачий, павильон 25.
3: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
4: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
4: Жека.
6: С ней вино.
4: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
7: Славные денёжки еще будут поверить.
4: Воровайки.
8: А я такая из Ростова.
4: Сбор гостей в 17.00, 18+.
9: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
12: Успех начинается с правильного выбора. «Ретро-ФМ» – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на «Ретро-ФМ» – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям «Ретро-ФМ» и достигайте новых высот.

0: Статистика, друзья, штука объективная. Между прочим, 80% людей считают, что самое сложное в любой работе – это просто вставать по утрам. Но если делать это с первой смены на Ретро-ФМ, все будет гораздо легче. Завтра с 7 до 11 нас снова ждут игры с классными призами. Самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рит Субботин разбудят любого. Не проспите первую смену на Ретро-ФМ с 7 до 11.
1: Реклама.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Если беспокоят отеки, есть капли «Лимфомиазот».
11: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
12: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
13: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
11: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.

0: всем ценителям и любителям диск посвящается. Вообще, диск нужно не только любить, по нему можно и нужно еще и танцевать, друзья. Собственно, будем это делать, правда, чуть позже, до вечеринки Ретро-ФМ с 9 до полуночи. Ну а пока в столице половина четвертого. С новостями на Ретро-ФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Процесс возврата средств за путевки в детские лагеря Крыма, которые не будут работать до конца лета, может затянуться. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Как передают РИА Новости, средства можно перенести и на оплату на следующий период. Напомню, ранее из-за требований безопасности в Крыму до 1 сентября закрыли все детские лагеря. Из Артека проводится плановый вывоз отдыхающих. Также приостановлены все спортивные мероприятия и турниры. Россия готова к оперативному и решительному ответу на любые угрозы, как внешние, так и внутренние. Об этом на встрече с выпускниками военных вузов сегодня заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что западные страны сегодня не скрывают желания конфликта с Россией. Глава государства провел историческую параллель с периодом Великой Отечественной, напомнив, что нацистская Германия также пыталась переложить вину за начало агрессии на Москву. Торговли табаком и алкоголем на почте не будет, об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Напомню, сегодня Госдума рассматривает правительственный законопроект, который предлагает ряд новых мер поддержки госкомпаний. Одна из важных проблем – оплата труда почтальонов. Сейчас в среднем заработная плата специалиста составляет в районе 50 тысяч рублей, а дополнительные доходы позволят увеличить фонд оплаты труда. Жители Свердловской Кушвичи, дома и имущества повреждены в результате смерча, получат компенсации. Первоочередные выплаты начнут выдавать уже на этой неделе. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер. Он добавил, что уже поступила часть материалов, которые позволят людям, готовым ремонтировать жилье, самостоятельно приступить к работам. Напомню, стихия ударила по Свердловской области накануне. Повреждены 99 частных жилых домов, полностью разрушены 32 здания. В Санкт-Петербурге для праздника «Алые паруса» возвели город мечтателей. Таких масштабных декораций на Дворцовой площади раньше еще не было. По сцене проедет 15-метровый поезд, пройдет корабль, загорится огромный маяк. Виртуальное пространство организаторы создадут с помощью мультимедийных экранов площадью больше 1000 квадратных метров. Кульминация праздника – появление белоснежного брига «Россия». Сказка оживет уже 27 июня. Ну и о валюте на этот вторник. Доллар – 73 рубля 77 копеек, евро – 84,59. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

Целовал его слепой расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакетике прозрачном дырка у меня, и все время утекает пиво из него. Я ушел в апреле, я нашел повод, я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу

которой не было ни дня фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.

0: Мир полон чужих красивых девушек. Жестокая несправедливость, друзья, с которой каждый мужчина мирится или не мирится по-своему. Вот Рики Мартин вот таким вот образом, он про девушек поет. Уже совсем скоро на Ретро-ФМ песни из танцора диска Юрий Штунов в Москве 15.41.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда? По будням в 9.45 на Ретро-ФМ. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
3: Реклама.
4: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
5: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
6: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Танцоры диско, ну, как и любые другие танцоры, бывают хорошими и плохими. Но это не то, о чем вы подумали, друзья. Просто хорошие танцоры себе еще и подпевают. Песни из танцоры диско на Ретро-ФМ в 15.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня с любимой музыкой.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П325-619-600-156-873.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
8: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
9: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
9: Слава.

0: Гавайки. А я такая из Ростова, на Дону, Дону, Дону. Сбор гостей в 17.00, 18+.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Ну, я вам доложу, друзья, что утреннее рандеву на работу, да еще, например, на общественном транспорте в час пик, это не менее увлекательное занятие. Вот это уж точно шанс от скуки. Там, знаете ли, не заскучаешь. Ну, в любом случае, всем доброго дня. 16 часов и 17 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Юрий Антонов и Pet Shop Boys.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Для тех, кто завтракал яичницей, знаешь, особенно. Говорят же, для хорошего голоса нужно выпить или съесть пару яичек. Вот, ребята, значит, вы точно должны позвонить нам в нейрохит.
3: Ты жестко, даже яичницу пьешь.
0: Рита! Рита!
2: Я здесь. Что-то я не понимаю.
3: Я подозреваю, что там опять траты на маркетплейсах
2: идут. Это да,
3: что
2: как это ты такое? Понял? Первая
1: смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
8: Подробности на astoriagrande.com.
9: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
10: Любимой музыки много не бывает.
11: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
10: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
12: 12+.

0: Но очень духоподъемно, торжественно Юрий Антонов про Анастасию спел. Анастасия, я думаю, должна быть довольна. В Москве 5:30. С новостями на Ретро-ФМ, Игорь Акулов. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит поводов сомневаться в макроэкономической стабильности России, несмотря на волатильность на мировых нефтяных рынках. Он отметил, что ситуация на энергетических рынках влияет на все страны мира, но российская экономика обеспечена стабильностью, и президенту об этом докладывал премьер-министр Михаил Мишустин. Песков также подчеркнул, что хотя нефтяные доходы остаются существенным вкладом в формирование бюджета, доля нефтегазовых доходов продолжает расти. Совокупная задолженность граждан и компаний перед бюджетом к апрелю текущего года достигла почти 4 триллионов рублей. Это исторический максимум, сообщает Росстат. Из этой суммы 1,7 триллиона приходится на недоимку по налогам, сборам и страховым взносам, а остальная часть — на начисленные пени, штрафы и проценты за просрочку. Крупнейшая недоимка сформировалась по НДС. Это 648 миллиардов рублей. На втором месте налог на прибыль организации — 294 миллиарда. На третьем — страховые взносы, в котором накопилось долгов на 292 миллиарда. Рублей. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что средний тестовый балл ЕГЭ по истории в этом году вырос с 55,8 до 57,8, а доля высокобальников увеличилась с 11,7 до 15%. Он также отметил, что 260 участников экзамена получили 100 баллов. Напомню, основной период ЕГЭ стартовал 1 июня. Всего на участие зарегистрировались почти 750 тысяч человек. Ранее Рособорнадзор сообщил, что средние баллы выросли и по русскому языку, литературе, истории и химии, а также остались на уровне прошлого года по обществознанию. Автономный грузовик одной из компаний впервые совершил поездку из Москвы в Санкт-Петербург по трассе М11 Нева без вмешательства человека. Робот-трак с прицепом проехал 700 километров примерно за 8 часов. Водитель-испытатель находился в кабине, но не участвовал в управлении. Это первый случай в России, когда беспилотный грузовик преодолел такое расстояние в автономном режиме. Ранее подобные тесты проводились на более коротких маршрутах. И аналитики одного из сервисов по продаже билетов назвали самые востребованные направления для отдыха в июле. Среди российских городов безусловным лидером стал Калининград. На него пришлось более чем в два раза больше бронирований, чем на Сочи, занявший второе место. Средняя стоимость перелета в Калининград составила около 13 тысяч рублей, тогда как в Сочи более 22 тысяч рублей. Также в топ-5 вошли Махачкала, Владивосток и Минеральные воды. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар — 73 рубля и 77 копеек. Евро — 84 рубля и 59 копеек. Это пока что все новости. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем хорошего дня!

0: Ну, даже если человек в своих комплиментах перестарался, девушке, значит, не значит, что он врет. Нет, он просто, скажем так, экономит правду. А вообще, конечно, лучше знать меру во всем, в том числе и в комплиментах. Рой Орбисон, безусловно, ее знает, что он, собственно, и продемонстрировал только что. Вы слушаете Retro FM, уже совсем скоро нас «Ламбада», песни из 12 стульев и группа «Парадизо». В Москве 16:43.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет.

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы оцените.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше.

0: сказал один поэт, вот и тебя довел я до ламбады. Ну, а нас до нее довела группа Каома на Ретро-ФМ в 16:56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера, друзья, с любимой музыкой.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
7: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные денёчки еще будут, поверь.
2: Воровайки.
9: А я такая из Ростова-на-Дону.
2: Сбор гостей в 17.00. 18+.
10: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за один час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130-303-26-87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. «Лолита», «Шаман», «Татьяна Куртукова», «Артик Асти», «Стас Бьеха», «Ольга Бузова», «Сергей Лазарев», «Люся Чеботина». Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ».

0: пятницу в 22.30. Категория 16+.
1: Имей 100 рублей, а съешь блюдо месяца в столовых «Застолье». Весь июнь нежнейшее фрикассе из куриного филе с грибами, макаронами и свекольной икрой. Всего за 100 рублей. В «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого. Состав блюда меняется ежемесячно.
2: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ЭЗ.

0: Любовь нестандартных размеров, ну или, проще говоря, маленькая любовь в Modern Talking. Тут уж ничего не поделаешь, как говорится, какая уродилась, то и занимайся. 17.15, столица, меня зовут Антон Веселов, впереди на Ретро-ФМ Bonnie Tyler, Андрей Губин и группа Deep Purple. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
6: Лента.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: Интересно, а вот если к парню подошла девушка и сказал бы, что исполнит два его желания, вот каким было бы второе, а? Вы слушаете Retro FM, друзья. В Москве половина шестого.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Retro FM Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Евросоюз предпринимал попытки установить контакты с российской стороной. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. При этом он не раскрыл детали контактов и их содержание. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на закрытом заседании саммита ЕС заявила, что сейчас подходящее время для рассмотрения вопроса о предоставлении мандата на переговоры Евросоюза с Россией по Украине. Донскую столицу оштрафовали перевозчиков за неработающие кондиционеры в автобусах. В рамках проверочных мероприятий за неделю было осмотрено 198 автобусов в Ростове-на-Дону. Выявлены следующие нарушения. 3 автобуса работали на линиях без кондиционеров, и на 12 маршрутах системы охлаждения были отключены. Юрий Слюсарь сообщил, что на всех нарушителей наложены штрафы. Также губернатор заявил о продолжении регулярных проверок и применении штрафных санкций. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал распоряжение о присвоении звания «Почетный донор» Ростовской области еще 91 жителю региона. Все награжденные получают нагрудный знак и удостоверение. В год присвоения звания им выплачивается единовременное пособие в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения. Для сохранения права на ежегодную выплату в последующие годы почетный донор должен продолжать безвозмездно сдавать кровь не менее 3 раз или ее компоненты не менее 7 раз в течение года. Жители нескольких городов Ростовской области сообщили в социальных сетях о полчищах саранчи. В частности, скопления насекомых видели в городах Гуково, Зверево и в Красном Сулине. Специалисты регулярно проводят мониторинг сельхозугодий. Грамотные меры позволяют контролировать развитие вредителей. Подарочные карты, деньги, электроника, товары для дома и для спорта стали самыми желанными подарками от работодателя для россиян. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на опрос. Аналитики отмечают, что сотрудники все меньше ожидают от работодателя универсальных сувениров и все чаще хотят получить практичный подарок, который можно использовать под свои потребности. И о курсах валют на сегодня. Доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Retro FM. Всем хорошего вечера.
1: Retro FM. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: звезды и суперзвезды. Только они в нашем эфире круглосуточно, друзья. Это Stars, это дуэт Roxette на Retro FM. А совсем скоро у нас Патрисия Кас, бит-квартет «Секрет» и оркестр «Полимария» в Москве 17.42.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
5: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030-30. 307-80-30. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Утреннее шоу.
10: Первая смена.
9: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
10: Ретро-ФМ.

0: Вообще, мне кажется, надо всегда говорить женщину, что они красавицы. Особенно если вот, в данном конкретном случае это не совсем так. О красавицах на Ретро ФМ Патрисия Касс. Тоже красавица, без всяких сомнений. В Москве 17:56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера с любимой музыкой.
1: Ретро ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 20.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист бронирования в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
11: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Доннефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
12: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят. И всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.
1: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

только чтобы вместе были мы с тобой. Знаю, что скоро вдали телефон, голос услышу мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Шагаем вперед, друзья, в завтрашнее утро. Я вам расскажу, что нас там ждет. Ну, понятное дело, первая смена на Ретро-ФМ с 7 до 11. Игры с классными призами, самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Ведущий Саш Светлов и Рит Субботина разбудит любого. Не проспите первую смену завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
6: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
10: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Интернет-батл. Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+.

0: Ну, наверное, действительно не бывает любви без слез, бочки меда без ложки дегтя и так далее и тому подобное. Однако ведь, друзья, и работы без отдыха тоже не бывает, и отпускные, а отпуска без отпускных тоже не бывает. В общем, все сбалансировано в этом мире.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Провоз топлива по Крымскому мосту планируют увеличить до 200 литров на транспорт. Об этом сообщил оперативный штаб Республики Крым со ссылкой на советника главы региона Олега Крючкова. Ранее в одном автомобиле можно было провозить до 100 литров жидкости, включая бензин и дизельное топливо в канистрах. В начале июня Министерство энергетики России назвало основной причиной сложности поставок топлива в некоторых южных регионах атаки на предприятия топливно-энергетического комплекса. Глава администрации Ростова Александр Скрябин сообщил, что в Донской столице до конца суток действует штормовое предупреждение. Ожидаются залповые дожди с градом и порывы ветра до 23 метров в секунду. Коммунальные экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Им поручено оперативно реагировать на изменения погоды и устранять последствия непогоды при необходимости. Во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства с 21 апреля по 12 июня приняли участие более 475 тысяч дончан. Самыми активными по общему количеству голосов стали жители Белокалитвинского, Верхнедонского, Усть-Донецкого и Семикаракорского районов. Об этом сообщает правительство Ростовской области. В Ростове-на-Дону с 30 июня по 20 июля будут проводиться плановые гидравлические испытания тепловых сетей в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. На время опрессовки горячего водоснабжения будет временно ограничено в центральной части города в границах улиц Береговой, Листопадова, Пушкинской, Текучева, проспектов Сиверса, Соколова, Театрального, Шолохова, а также 22-й и 23-й линий. За год число россиян, не представляющих жизнь без наличных денег, выросло с 43 до 48%. Об этом сообщает ТАСС. Такие данные приводятся в социологическом исследовании Банка России. Согласно опросу, наличную стали чаще использовать и в повседневных расчетах. 27% респондентов в этом году против 24% в 2024. И для сбережений 36 вместо 32%. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: одно только непонятно. Зачем для того, чтобы быть героем, нужно обязательно что-нибудь ломать? Можно же как-то без этого обойтись, правильно? Вот такой вот вопрос родился к девушкам из «Миража». Вы слушаете Ретро FM, друзья. Уже совсем скоро у нас Modern Talking. Группа Стас Намина и Ace of Base в Москве в 18.41.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро FM. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда? По будням в 9.45 на Ретро FM. Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Сердечно-сосудистые заболевания лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
10: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
1: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Вот удивительное дело, друзья, что у женщины изюминка, у мужчин почему-то отклонение. Несправедливо, однако. Ну, впрочем, какая ж тут справедливость, когда речь идет о мужчине и женщине. О мужчине и женщине, как всегда, спели на Modern Talking на Ретро FM 18.56. Меня зовут Антон Веселов, и я прощаюсь с вами до завтра, друзья. Далее на Ретро FM встречайте Тимура Соколова буквально уже через пару минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вот это реальный выбор. Магазин «Много мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Много мото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
8: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
9: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
10: Да. Поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
9: А что можно выиграть?
10: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
11: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте проведения получения уточняйте у сотрудников столовых.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е.
12: 12+.
13: RetroFM.

0: 7 вечера в российской столице. Статус Кво и Роберт Майлз впереди. Ну а прямо сейчас песни из бриллиантовой руки.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком.

0: На Ретро-ФМ главный хит шведского коллектива «Европа», напоминающий нам о том, что финал сегодняшнего дня уже не за горами, но мы его не торопим, никуда не спешим. И тем более не собираемся списывать со счетов. Впереди еще целый вечер, который мы с вами, как всегда, проведем под лучшую музыку, проверенную временем. Уже скоро здесь Dire Straits, DJ Groove и команда Boney M. Меня зовут Тимур Соколов. Всем привет. До полуночи в вашей компании.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Для тех, кто завтракал яичницей, знаешь, особенно. Говорят же, для хорошего голоса нужно выпить или съесть пару яичек. Вот, ребята, значит, вы точно должны позвонить нам в Нейрохит.
3: Ты жестко, даже яичницу пьешь.
4: Рита! Рита!
2: Я здесь. Что-то я не понимаю.
4: Я подозреваю, что там опять траты на маркетплейсе.
2: А, это да,
4: что
2: как ты
4: такое?
2: Понял.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
8: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
11: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
12: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
12: Да, а также букинг и подписки.
13: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
14: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
15: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
16: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
17: Разгулялась волна, а тебе не почем.
18: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.

0: Новосельцев, ваше дело труба.
1: Пусть войдет.
0: Входите.
1: Вы утверждали, что я черствая.
2: Почему мягкая?
1: Бесчеловечная.
2: Человечная.
1: Бессердечная.
2: Сердечная.
1: Сухая.
2: Мокрая.
3: Да на тебе пахать надо.
4: Ага, пить хочется.

0: Dire Straits, Money for Nothing. Делать деньги из воздуха – мечта, о которой задумывался бы каждый хотя бы раз в жизни. И у многих, кстати, это хорошо получается. В 19:30 в столице, про деньги не только к этой минуте. Игорь Акулов на Ретро-ФМ. Игорь, приветствую.
1: Тимур, приветствую. Всем добрый вечер. Власти Крыма с сегодняшнего дня увеличили лимит провоза топлива через Крымский мост до 200 литров на одну машину. Ранее с конца мая разрешалось провозить не более 100 литров жидкости суммарно. Напомню, дефицит топлива в Крыму и Севастополе фиксируется с мая. 21 июня глава республики Сергей Аксенов сообщил о полной остановке продажи топлива на АЗС. Теперь оно отпускается только государственным службам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасности региона. Губернатор Севастополя также ограничил продажу топлива вчера и сегодня. Правительство рассматривает возможность условного разделения сети отделений Почты России на прибыльные и те, которые выполняют исключительно социальную функцию. В малых населенных пунктах с населением до 10 тысяч человек находится 75% отделений, а точнее 26 800. И сделать их все прибыльными невозможно. Закрытие таких отделений не рассматривается, но для них могут ввести гибкий график работы и нанимать самозанятых. Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о поддержке почты. Власти также планируют докапитализировать компанию и реструктуризировать ее долг. Эксперты рассказали, как продлить жизнь кондиционера в автомобиле. Они советуют за 2-3 минуты до парковки отключать режим кондиционирования, оставляя работать только вентилятор, чтобы подсушить испаритель и уменьшить количество влаги в системе. Не рекомендуется постоянно использовать режим рециркуляции. Он полезен в пробках или при езде за дымящим грузовиком. Но при долгом использовании в салоне появляется духота, повышается влажность и запотевают стекла. Стоимость свиданий в России растет быстрее доходов молодежи. За последний год ресторанный чек вырос почти на 24%. В барах на 11%, а средний билет в кино превысил 425 рублей, увеличившись примерно на 18%. В крупных городах ужин на одного человека к концу прошлого года достигал 4000 рублей. В результате молодые люди реже выбирают рестораны и кино, отдавая предпочтение прогулкам, кофе на вынос или домашним встречам. Эксперты также отметили, что прежняя модель доступных свиданий для студентов и молодежи фактически ушла в прошлое. И в одном из польских лесничеств неизвестные разрушили плотину бобров. Они надеялись прогнать семейство грызунов. Однако животные не только не ушли, но и построили на том же месте сразу 7 новых плотин, создав обширный водоем. Лесники оценили упорство бобров, назвав их работу бесплатной помощью в сохранении водных ресурсов. По данным водоохранных организаций, благодаря подобным сооружениям бобры помогают удерживать в лесах необходимое количество воды. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 74 рубля и 62 копейки, евро 85 рублей и 48 копеек. Это пока что все. Далее на Ретро-ФМ. С вами Тимур Скалов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Бит Го Он, танцевальный бит на Ретро FM набирает обороты и к 21 часу достигнет своего апогея. В это время, напомню, у нас стартует вечеринка Ретро FM. И вот там-то мы зажжем, так зажжем, как говорится, с огоньком отметим завершение очередного рабочего дня под живой уникальный микс танцевальной музыки. Так что не пропустите, встречаемся на нашем импровизированном танцполе ровно в 21 час по Москве. Ну а в ближайшем будущем развлекать нас будут Bad Boys Blue, Игорь Николаев и команда Smokey.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Ретро
3: FM. Реклама. И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ре». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 15+. RetroFM Ростов-на-Дону. 101.2. RetroFM.

0: Но, думаю, не секрет, что многие pretty young girl, красивые, молодые, да и не очень молодые девочки в наше время часто увлекаются психологией, и в связи с этим новость тут нашу актуальную. Более 300 тысяч психологов в России могут оказаться самозванцами. Огромное количество так называемых специалистов практикуют без должного образования. Большинство из них прошли лишь краткосрочные двухнедельные курсы, ранее занимались эзотерикой или народным целительством. В общем, одним словом, шарлатаны. Так что будьте внимательны в выборе специалиста и не слушайте, кого попало. А то потом смотришь, одна развелась, мужа бросила, наслушалась психологов, другая, и ходит потом. И без денег, потому что все псевдопсихологу отдали. И без мужей.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
6: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик и Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязов с Бразерс.
9: Мы готовы!
8: Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22:30. Категория 16+.
10: Любите домашние блюда? Закажите доставку в «Застолье». При заказе от 999 рублей вкусный комплимент от заведения. Заказывайте на сайте и в приложении. В столовых «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого. ИП Кудрявцева Елена Васильевна. УГРН 322-619-6303-13-144. 0+.
11: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
12: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
13: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
2: Ретро-ФМ.
14: Наш сайт retrofm.ru.
2: Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий.
14: 12+.
15: Ретро-ФМ.

0: «Пойдем со мной» — фраза, которую мечтает услышать каждый мужчина, проводив девушку до ее подъезда после первого свидания. Но если вас не позвали, значит, это говорит о двух вещах. Либо вы не понравились девушке, либо она настоящая леди и после первого свидания домой к себе никого не зовет. И уж тем более никому не едет. Мало сейчас таких, но иногда встречаются. Группа «Комбинация» только что. Далее Джерри Халивал и Джо Кокер. Тимур Соколов у микрофона. Всем привет. Ну и пойдемте со мной, друзья. Дальше наше прекрасное, светлое, музыкальное будущее.
1: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирель. Твой мир —

чем лес заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным в ссоре, все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти не

зря ли я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: Ох, от этих зажигательных стонов Джерри Халливелл у меня в студии чуть пожарная сигнализация не сработала. Ну что, друзья, надеюсь, эта романтичная песня выбросила из вашей головы последние рабочие мысли и настроила на правильный вечер. Ну а кто-то еще продолжает работать. Игорь Акулов, к примеру, новости на Ретро-ФМ. Игорь, привет.
1: Тимур, приветствую. Всем добрый вечер. Сеть АЗС «Нефтьмагистраль» сообщила о снижении цен на все виды топлива. Сообщение появилось через несколько дней после того, как ФАС направила компании запрос с требованием предоставить данные о ценах, рентабельности продаж и экономическом обосновании изменения стоимости. Согласно информации, на сайте литр бензина И-92 теперь стоит 70 рублей 99 копеек, 95-го 79,99, а дизтоплива 84,99. Госдума приняла закон, который с 1 сентября текущего года позволит семьям с двумя и более детьми брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Сейчас при появлении ребенка заемщик может получить полугодовые каникулы, но только если доходы снизились более чем на 20%. Новый закон отменяет это условие. Каникулы можно будет взять при рождении или установлении второго или последующих детей. При этом первые 6 месяцев семья полностью освобождается от процентов по основному долгу. Проценты начнут начисляться только с 7 месяца. В Миноборнауке сообщили, что переход на новую модель высшего образования в России планируется завершить в течение 3 лет. По отдельным укрупненным группам специальностей он начнется уже со следующего года. На совещании с президентом министр отметил, что нормативная база достаточно хорошо проработана, и базовые изменения в закон об образовании планируют представить новому составу Госдумы. Также министр подчеркнул, что новая модель уже сложилась и принята обществом и профессиональным сообществом. Напомню, в январе Владимир Путин продлил и расширил до 30-го года пилотный проект, в который теперь входит 17 вузов. МВД предупредила о новой мошеннической схеме рассылки фейковых судебных повесток от имени подразделений ведомства. Злоумышленники отправляют на электронную почту письма, в которых представляются полицейскими следователями, сообщают о якобы судебной повестке против IP-протокола пользователей и угрожают серьезными юридическими мерами. В МВД призвали граждан не переходить по подозрительным ссылкам и напомнили, что официальные уведомления от судебных правоохранительных органов направляются через государственные сервисы или вручаются лично. И в китайском зоопарке в провинции Хэнань открылась вакансия на должность человека-медведя. Сотрудник должен гулять по вольеру в реалистичном костюме медведя, развлекать посетителей и с радостью принимать угощения от туристов. Разговаривать запрещается, можно только издавать рычащие звуки. Годовой оклад составляет 100 тысяч юаней. При этом те, кто прославится в соцсетях, могут заработать больше. Рабочий день 6 часов, 4 выходных в месяц. Вакансия не имеет гендерных ограничений, требуется возраст от 18 лет. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: А мы с вами тоже встретились и нашли свой музыкальный островок среди вечерних пробок. И островок этот называется Ретро-ФМ. Виктор Салтыков только что в ваших колонках с песней, которая, уверен, добавила вам отличного настроения для позитивного завершения вторника.
1: Реклама.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
3: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
4: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные денёчки еще будут поверить.
2: Воровайки.
6: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17.00, 18+.
7: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
8: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Суставы лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования. 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
12: Лучшие танцевальные хиты
11: в неповторимом миксе.
13: За 4 моря, за 4 солнца.
12: Каждый день
11: ровно в 21.00.
14: Вечеринка. Ретро.
15: Ретро FM Ростов-на-Дону. 101.2.
16: Ретро FM.

Пока вы наслаждались песней «L'Amour» от дуэта Альбана и Рамина Пауэр, я тут нашел интересную новость. Оказывается, по виду женского маникюра можно определить, подходит ли вам девушка или нет. К такому выводу пришел житель Америки, который провел собственное расследование, и по его наблюдениям обладательницы телесных оттенков в маникюре, так называемых нюдовых цветов, надеюсь, я правильно выразился, абсолютно надежные личности. А вот девушки с яркими ногтями представляют для мужчин опасность. Но, с другой стороны, разве не это ли нас, мужчин, в дамах и привлекает?

0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
5: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Голландская группа T-Set разрывает танцполы страны на вечеринке Retro FM своим хитом «Линда, Линда». И это только начало, друзья. Впереди еще больше танцевальных диско-хитов, проверенных временем. Secret Service и Ace of Base уже на подходе. Меня зовут Тимур Соколов. Я вас приветствую и до полуночи танцую вместе с вами.

Но говорить с гудбай еще рано, у нас все только начинается. Впереди 2,5 часа безудержных танцев под живой уникальный микс из танцевальных диско-хитов на вечеринке Red FM. Группа Secret Service только что в ваших колонках. Ну а далее будем зажигать под Ладу Дэнс, Дуэт Лябуш, команду Бонни М и Юра Штунова. Оставайтесь на танцполе, скоро продолжим.

0: Кассету, конечно, стереть можно при желании, а вот этот мотив из памяти вряд ли сотрешь, тем более, если с ним связаны приятные воспоминания. «Лада Дэнс» на вечеринке Ретро FM. Танцы продолжаются. В следующем часе свежая порция танцевальных хитов в нашем уникальном живом миксе.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство

0: Тут, думаю, не секрет, что после тяжелого рабочего дня любая мысль об отдыхе превращается в настоящую одержимость, а не просто в симпатию, как в песне «Краш» от Дженнифер Пейдж, под которой мы с вами только что зажигали. Далее у нас на горизонте ATB, Доктор Албан и Маленький Принц, вечеринка ретро там продолжается. Меня зовут Тимур Соколов. Всем пламенный танцевальный привет.
1: Реклама.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.

Если вас кто-то спросит, какие планы на вечер, ну или как поют No Mercy, where do you go, куда пойдешь сегодня, в ответ, я думаю, напрашивается сам собой. Конечно же, на вечеринку Retro FM, тем более, что ходить-то особо никуда не придется. Просто включаешь радио и наслаждаешься. И так каждый день с 21 до полуночи мы здесь танцуем под лучшие диско-хиты, проверенные временем. И далее компанию нам в этом приятном деле составят Мэткон, Сергей Минаев и Хэдэвэй.

0: Диско, танцы, рок-н-ролл. И за последний пункт успешно отвечает группа Kiss со своим фантастическим хитом «I was made for loving you, baby». Легендарная работа, которая по праву считается одной из лучших в творчестве этого коллектива. Вечеринка Ретро FM у нас в самом разгаре. До полуночи. Сегодня танцуем и в новом части продолжим.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ 6101-319. Информационная продукция канала.

Вот оно, по-настоящему летнее настроение от неподражаемого мозамбикского певца, известного на весь мир как Африк Симон, его жизнеутверждающий хит «Тото Пасара Мария», только что в ваших колонках. Далее будем танцевать под музыку, которая нас связала. Ну и самбо еще будет, которая Де-Жанейро. 23:16 в столице. Меня зовут Тимур Соколов. Вечеринка Ретро-ФМ продолжается.

чем ближе ночь, тем жарче становится на нашем танцполе. И вот вам, пожалуйста, дотанцевались до Sexual Revolution, Army of Lovers. В ваших колонках. Далее здесь будет не менее горячо, девчонкам точно понравится, Энрике Иглесиас уже скоро появится. Ну а для нас, мужчин, споет прекрасная Татьяна Овсиенко. Вечеринка Ретро-ФМ в самом разгаре. Продолжаем танцевать.

Ну и вот этим ярким диско-хитом от лучших представителей жанра мы с вами будем завершать вечеринку Retro FM. Леди и джентльмены, танцы продолжатся завтра. Стартуем, как всегда, в 21 час по Москве. Не опаздывайте. Я, Тимур Соколов, с вами прощаюсь. А новый день с вами встретится Андрей Мареев. Ему и вам доброй ночи.

Доброй ночи вам, девчонки и мальчишки, ну и прочие возрасты, которые, как известно, покорны не только любви, но и музыке, звучащей на ретро-ФМ. А музыка эта, в свою очередь, бодрит, веселит, кого-то, наоборот, успокаивает. Все мы разные, и это невероятно здорово. Меня зовут Андрей Мареев, Сабрина на ретро-ФМ в 0 часов 17 минут. Расскажу вкратце, что интересного в ближайшие минуты. Группа «Смоки», Леонид Агутин и Лайонел Ричи.

Лето, ливни в ночи, ну и так далее, друзья. Лету очень хорошо песни посвящать, благодатная почва. Группа «Техас» на Ретро FM, вернее, «Texas». 0:42 в столице, дальше «Самат Фокс», «Мишель Дель Пеш» и группа «Комбинация».

Но если уж речь зашла о прикосновениях, друзья, здесь все достаточно лично, я бы даже сказал, интимно. Саманта Фокс на Ретро-ФМ с призывами, которые, в принципе, вот так вот публично озвучивать не принято. 056 в столице. Всем доброй ночи, друзья.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

из мая мы все уже давно скрылись и шагаем по июню. Дальше, я уверен, друзья, с успехом и, самое главное, с удовольствием отмахаем лето, положенные нам шаги, а потом уж, ну, что поделать, наденем резиновые сапоги и будем шлепать по слякоти осени, а потом уже в зимней обуви и в январь с февралем поместимся. Юрий Антонов на Ретро-ФМ в час 17 по Москве. Меня зовут Андрей Мореев. Доброй ночи вам, друзья!

И песни, звучащие на ретро-ФМ, как сложно догадаться, звучат, конечно же, только для тех, кто слушает ретро-ФМ, только для тех, кто проводит это время вместе с нами. Вот согласитесь, друзья, есть повод объединиться, это здорово. Группа «Мираж» на ретро-ФМ в 1 час и 42 минуты. Дальше услышим Пэтти Райан и группу «Ля Буша». Впереди еще больше ваших любимых песен. Главное, будьте рядом. Все услышите, без сомнений.

Ночь уже шагнула за вторую половину, ну почти, а приглашение на вечер по-прежнему в силе. Как такое может быть? Очень просто. Вечер-то не последний в этом сезоне, как говорится, поэтому есть куда шагать. Пэт Райан на Ретро-ФМ как раз вот с тем самым приглашением и предложением. 1:56 в столице. Доброй ночи вам, друзья.

Каждый раз, когда слышу этот завораживающий голос Мортина Харкета из норвежского трио «Аха», совершенно непередаваемые ощущения испытываю. Вроде бы не особо люблю высокие мужские голоса, а здесь просто аж до мурашек, что называется. Доброй ночи вам, друзья. Меня зовут Андрей Мареев. 2 часа 17 минут в столице. Дальше «Шокинг Блю». Михаил Шуфутинский и Рики Повери на «Ретро-ФМ».

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Снам, улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

ли мы с тобой? Знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышит мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Вот в разряд дворовых песен, которые поются под гитару по вечерам, эта песня «Тот Кутуньо» не вошла. Я уж не знаю, к сожалению или к счастью. А вот в застольные вполне себе перекочевала с итальянской эстрады, с эстрады Сан-Ремо и прочих площадок. 2:42 в столице. Дальше Бонни Тайлер и Александр Барыкин на Ретро-ФМ.

Что и говорить, людям порой очень трудно понимать друг друга, и для того, чтобы все-таки понимание состоялось, происходят разного рода телодвижения, порой весьма нелепые. Такие, например, как поменяться телами, разумами, ну, вообще друг с другом поговорить, что может быть проще, а нет, бывает трудно. Бонни Тайлер на Ретро-ФМ в 2.56.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.